Но если у кого-то вечер продолжается уже даже до этого времени, а к вопросу о времени 3:17 в столице уже, то могу только поздравить. Ребята, у вас выдержка на отлично. Дуэт Modern Talking на Retro FM. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, есть у нас совершенно замечательный шанс послушать песни группы Village People, Nautilus Pompilius и дуэта Eurythmics.

Но с мелодиями-то мы определились совершенно точно. Самые замечательные мелодии, мелодии, которые греют душу, звучат на ретро-ФМ. А к этому прибавится вскоре еще и предутреннее отличное настроение, потому что утренний экспресс уже готов принять своих пассажиров. 3:56 в столице. Друзья, присоединяйтесь.

гость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

0: тает этажи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи.
1: Гениальная песня, вот просто без лишних слов, гениальная. Хотя снег под утро ни в коем случае не нужен. А ножи-то, да, действительно, можно наточить. 4.06 в столице. Утренний экспресс начал свой путь. Друзья, меня зовут Андрей Мареев. Всех рад поприветствовать. Первая станция «Гороскоп».
2: «Гороскоп» на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Итак, сегодня 26 мая, вторник. Утро будет благоприятно для работы, а вот взаимодействие с людьми не принесет удовлетворения. Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку. Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции. Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании. Раки, домашняя ситуация потребует от вас выдержки и спокойствия. Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов. Девы, импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета. Весы, сегодня важно различать то, что вы действительно хотите, и то, что просто можете получить в данный момент. Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты. Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным. Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую. Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт. Рыбы, этот день располагает к честному осмыслению того, что из ваших активов действительно работает на вас.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

совершенно без печали, друзья, как говорится, по факту. Расскажу, чем займемся в пути исследования утреннего экспресса. Ну вот, с гороскопом уже ознакомились. Впереди нас ждет встреча с ежедневником, а начиная со следующего часа будем делиться друг с другом позитивом. И в результате этого, в завершении рубрики «Утренний экспресс», программа «Утренний экспресс», кто-то самый позитивный получит в качестве подарка от Ретро-ФМ тостер. Ну, а, разумеется, все это будет разбавлено прекрасной музыкой, вашей любимой музыкой, друзья.

0: Ну, кто бы спорил, конечно же, движение – это жизнь, а движение, организованное под музыку, это еще и удовольствие. Рики Мартин на Ретро-ФМ, 4 часа и 30 минут, самое время листать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 26 мая, год 2026. Вторник. День рождения сегодня отмечает эстрадная певица, актриса, автор песен, заслуженная артистка России Анжелика Варум. Ее творческая биография стартовала в начале 90-х годов, и уже тогда молодой исполнительнице удалось занять место в первом ряду российской эстрады. Сегодня певица продолжает творческий путь, не снижая той планки, которую взяла почти 30 лет назад. Наши поздравления. 26 мая в 1913 году в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета «Русский Витязь», который был создан молодым инженером Игорем Сикорским. Этот самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все построенные до сих пор самолеты, положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению. Он стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире. В этот день, в 1923 году, во Франции прошла первая автогонка под названием «24 часа Лемана». В путь тронулись 33 автомобиля. Итальянские, английские, немецкие и, конечно, французские машины доказывали свою состоятельность на глазах у тысяч зрителей. Долгое время гонка являлась этапом чемпионата мира среди спортивных автомобилей, хотя всегда считалась престижнее чемпионата мира. А 26 мая 1929 года в Ленинграде состоялась первая в СССР народная пешеходная гонка – массовое состязание в спортивной ходьбе. Маршрут гонки составил около 8 километров. В соревновании приняли участие 712 физкультурников – все мужчины. Успешно дошли до финиша лишь 338 человек. А победителем стал военнослужащий Петр Джанумов, представлявший спортивное общество «Динамо». Он прошел дистанцию за 42 минуты 20 секунд. Для того времени это был отличный результат. А еще в этот день, начиная с 2007 года, отмечается День российского предпринимательства. Всех причастных к этому празднику мы поздравляем и желаем развития и успехов.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: вот мороженого шоколадного сейчас, я думаю, никто из вас, никто из нас не отказался бы. Ну, во-первых, по сезону и, в общем-то, по времени суток. Потому что шоколадное мороженое кое-кто, не будем показывать пальцами, готов есть в любое время суток. Пупо на Ретро-ФМ в 4 часа и 42 минуты. Дальше Саваж, Алис Фрейндлих, Милен Фарбер.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Ретро-ФМ.

0: Иногда, честно говоря, возникают сомнения в том плане, что Саваш итальянец. Ну, потому что так обстоятельно, так неторопливо, так, я бы даже сказал, хладнокровно рассказывает человек о переполняющих его чувствах, что даже вот та самая мысль и закрадывается. Но, тем не менее, 4.56 в столице. Доброго утра вам, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Невероятно доброго утра желаю всем пассажирам утреннего экспресса 5 утра в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: друзья, если вы сейчас не на Дальнем Востоке, у вас все еще пока очень-очень раннее утро, ну, даже если вы не в Сибири, то трубку не берите. Не надо, ни в коем случае отдыхайте. Приличные люди без необходимости в такую рань не звонят. ФР Дэвид на Ретро ФМ в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра. Это «Утренний экспресс» и станция «Гороскоп».
1: «Гороскоп» на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали! 26 мая на календаре вторник. Утро будет благоприятно для работы, а вот взаимодействие с людьми не принесет удовлетворения. Овны. Совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку. Тельцы. Напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции. Ну, то есть лучше не ругаться, а договариваться. Близнецы. Будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании. Раки. Домашняя ситуация потребует от вас выдержки и спокойствия. Львы. Мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов. Девы. Импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета. Весы. Сегодня важно различать то, что вы действительно хотите, и то, что просто можете получить в данный момент. Скорпионы. Работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты. Стрельцы. Вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным. Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую. Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт. Рыбы, этот день располагает к честному осмыслению того, что из ваших активов действительно работает на вас.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Четверть шестого утра, друзья, самое время для того, чтобы разбудить организм чем-нибудь хорошим, чем-нибудь позитивным. Давайте делиться друг с другом всем тем хорошим, что в нашей жизни происходит, будет происходить, как на уроке английского языка, да, продолженное время, будущее, прошлое. Так, вот все то хорошее, что в нашей жизни есть, будет и планируется, давайте, присылайте сообщения в наш канал в Максе, на смс-ки присылайте на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале сообщения писать слово «Ретро-ФМ». Ну и, разумеется, друзья, пожалуйста, подписывайтесь. Также желательно упоминать фамилию, номер телефона и город, в котором вы живете. Это знаете для чего? Это для того, чтобы совершенно без проблем, без каких-либо затруднений автору самого позитивного сообщения отправился приз от «Ретро-ФМ». Это тостер. Так что, если вы прониклись всей позитивностью момента, давайте уже присылайте ваши сообщения. Напомню, канал в Максе и смс-ки номер 5533. Минут через 20 уже начну читать первые поступившие сообщения.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Вот просто барабанами, молотками барабанов вколачиваем гвозди счастья, можно и так выразиться, наверное. Надеюсь, никто не будет возражать. Рафаэл Кара на Ретро-ФМ, 5 часов и 30 минут. Предлагаю полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 26 мая, год 2026. Какое совпадение. Прекрасно. Вторник. В этот день, в 1980 году, состоялся запуск пилотируемого космического корабля «Союз-36». Этот полет примечателен тем, что это был пятый международный полет по программе «Интеркосмос». И на орбиту Земли отправился первый космонавт из Венгрии Бертолан Фаркаш. Командиром экипажа был Валерий Кубасов. Команда посетила орбитальную научную станцию «Салют-6», выполнила все поставленные задачи и успешно вернулась на Землю 3 июня 1980 года. День рождения сегодня отмечают эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России Анжелика Варум, немецкий музыкант, вокалист, один из основателей группы «Альфавиль» Мариан Голд, британская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии «Бафта» Хелена Бонем Картер, американский рок-музыкант, певец, автор песен Ленни Кравиц, российский боксер, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Поздравляем! Сегодня отмечается День снежного барса на Алтае. Этот экологический праздник зародился 15 лет назад, в 2010 году, как ответ жителям Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра. Его цель — привлечь внимание к проблемам сокращения популяции снежного барса. За несколько лет этот эко-праздник стал настолько популярен, что вышел на международный уровень. В октябре 2013 года Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому Международному дню снежного барса, который отмечается во всем мире 23 октября. По народному календарю считалось, что именно в этот день обильно появляются комары. Ох, в народе говорили, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный уносит их за южные моря. Если бы пристально следили за этими насекомыми, если было много комаров, то ждали хороший урожай овса. Комары кружатся, впереди хорошие дни. Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Георгий, Егор, Ирина, Макар, Сергей, Тарас и Юрий.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, начинаем. Как говорил Карлсон, начинаем разговор. Так, дорогой Ретро-ФМ, хочу поздравить с новым днем прекрасных работниц бухгалтерии из Благовещенска, Амурской области. У нас сейчас очень солнечная погода, хоть и ветер, поэтому жду всех слушателей Ретро-ФМ в гости в Благовещенск смотреть поющие фонтаны и гулять по прекрасной набережной с видом на Китай. Вот оно, настоящее русское гостеприимство от Ивана, который написал нам из Хабаровского... Так, вот написано Хабаровский край, а он пишет Амурская область. Иван, надо как-то определиться, а то люди уже начинают собираться, а куда им ехать? Куда чемоданы слать-то? Так, нас всех ждет лето, что может быть лучше, восхищается Людмила из Новосибирска. Вот вы знаете, Люд, полностью, целиком и полностью с вами согласен, безо всяких вариантов. Светлана пишет: доброго, прекрасного весеннего утра. Во Владивостоке полдень, 20 тысяч шагов пройдено в ароматах цветущих деревьев и мягкого морского тумана. Кофе выпит и еще

0: на Ретро FM.
1: Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Отличная идея, кстати говоря, благодарить, ну не то чтобы прям направо-налево, но при случае. Наступил новый день, спасибо. 5.56 в столице, Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.
1: Реклама. Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Москве уже 6 часов утра. Отличное время для того, чтобы продолжить путешествие на утреннем экспрессе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: уже не так, чтобы возможно лететь по Садовому кольцу. Сейчас утро все-таки наступает потихонечку. Но, друзья, в любом случае соблюдаем скоростной режим, хорошо? Данка на Ретро FM в 6.06. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра!
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 26 мая, вторник, утро будет благоприятно для работы, а вот взаимодействие с людьми не принесет удовлетворения. Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку. Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции. Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании. Раки, домашняя ситуация потребует от вас выдержки и спокойствия. Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов. Девы, импульсивная трата обернется сожалением, лучше придерживаться заранее намеченного бюджета. Весы, сегодня важно различать то, что вы действительно хотите, и то, что просто можете получить в данный момент. Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты. Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным. Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дела, но и эмоциональную составляющую. Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт. Рыбы, этот день располагает к честному осмыслению того, что из ваших активов работает на вас действительно.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну что, друзья, едем дальше. Хороших новостей прибавляется. Прибавляется хороших сообщений позитивных. Ирина пишет: «Доброе утро, солнечный привет из Томска». Да-да, именно солнечный. Еще два дня назад у нас падал снег, а сегодня, посмотрите в окно, солнце светит, тепло. Это ли не позитивное начало дня? Тем более для нас, дачников, у которых столько посевных работ. Всем желаю отличного настроения и солнца не только в небе, но и в душе. Ирина из Томска вот так вот щедро и очень поэтически. Марина пишет: «Доброе утро, у меня полнейший позитив. Я на даче, слушаю любимое Ретро-ФМ, готовлю щи из щавеля и предвкушаю предстоящий день. Весело, здорово, и жизнь замечательна и удивительна. Замечайте и удивляйтесь». Ваша постоянная слушательница Марина из Ангарска. Марина, это очень ценное качество — находить в жизни исключительно позитивные моменты. Так, пишет Елена из города Кирова. А, ну, конечно же, здравствуйте, Елена. Сегодня именины у Юрочки, любимого Юрочки Гурьянова, пишет Лена. Как же можно обойти стороной этот праздник? Ну, Юра какое-то время не будет радовать вас своим прекрасным голосом. Лен, он в отпуске. Но скоро вернется. Обещал, звонил, докладывался, говорил: непременно Лене передай. Хорошо, передал. Так, пишет Алексей: пусть вся планета этим солнечным утречком светится позитивной улыбкой, как парни Дорстроя, заканчивающие ночную смену укладки асфальта на 107-м километре трассы ФАТ «Кавказ». Мы трудимся, чтобы любая поездка была вам в радость, под песни Ретро-ФМ. Вот это очень правильно. Вот это заявка на победу.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Ну, просто пионерский горн и утренняя побудка. Иолика на Ретро-ФМ, 6 часов и 30 минут. Всем-всем-всем, друзья, желаю доброго утра. И есть повод полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Поехали. На календаре вторник, 26 мая, год... Хотел сказать 2026. В этот день, в 1913 году, в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета «Русский Витязь», который был создан молодым инженером Игорем Сикорским. Через 2.5 месяца этот же самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с 7 пассажирами на борту. «Русский Витязь» стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире. Сегодня во многих школах нашей страны прозвенит последний звонок. Праздник, олицетворяющий собой окончание учебы в школе выпускниками 9 и 11 классов. Свою историю он начал в 1948 году, когда впервые был проведен в одной из московских школ. Ныне последний звонок, как правило, проходит в актовом зале, где к выпускникам обращается директор школы, классный руководитель и учителя с напутственными словами. Провожать старшеклассников приходят и учащиеся младшей школы. Кульминацией является звон колокольчика, подаваемый первоклашкой. Именно этот звонок и называют последним. День рождения сегодня отмечает актриса, лауреат кинопремии «БАФТА», трехкратная обладательница премии гильдии киноактеров США Хелена Бонем Картер. Ее называют музой культового режиссера Тима Бертона, а фильмы с ее участием известны по всему миру. «Бойцовский клуб», «12-я ночь», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в стране чудес», серия фильмов о Гарри Поттере – лишь малый список, где блистает Хелена Бонем Картер. А еще сегодня отмечается День российского предпринимательства, Всемирный день рыжих, День хождения босиком, праздник большого напора, Всемирный день Дракулы, День бабушки в Удмуртии, День бумажных самолетиков, День черничного чизкейка и День вишневого десерта. Бросить все, поехать к бабушке в Удмуртию.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Вот слушайте, сколько хороших новостей, сколько всего хорошего происходит у наших слушателей. Здорово. Читаешь и сам заряжаешься. Юлия пишет: «Всем доброе утро, обожаю Ретро-ФМ. Завтра сбудется моя мечта, и я перееду жить на море». Мечтайте, ставьте цели и достигайте их. Жизнь прекрасна. Всем счастья, здоровья и любви. На какое море? Юль, а? Надеюсь, на теплое. Наталья пишет: «Доброе утро. Нас с сыном наконец-то выписали из больницы. Мы победили болезнь. Спасибо нашим медикам и лучшим дедушке и бабушке за поддержку. Обнимайте своих деток. Всем желаю крепкого здоровья». Наталья из Краснодарского края. Наташ, здорово. Мои вам искренние поздравления. Когда дети болеют, хуже некуда. Лучше б сам, в конце концов, честное слово. Так, еще раз, с тем, что вы выздоровели, поздравляю. Думаю, что сейчас очень большое количество людей, услышав это, присоединились к моим поздравлениям. Так, пишет нам Лилия: «Ретро-ФМ, доброе утречко». Да, здорово, последний звонок, как это было давно. Мой позитив — это мой огород. Люблю в земле копаться, сажать, а потом получать результат. Новомосковск, село Юдино. Здоровья всем желает Лилия. Так, и вот еще. Пишет Александр: «Ура, в Новосибирск, наверное». То есть вот так вот осторожно он пишет: «Пришла весна, плюс 16 градусов, можно пробовать высаживать огурцы и помидоры. Сан Палыч из Академгородка». А вы обратили внимание, друзья, у нас сегодня превалирует какой-то такой огородно-садовая тематика. Почему? К чему? Может быть, действительно уже весна, может быть, уже все, время осликов огород.

0: дороги. Алексей, мои вам поздравления. Тостер от Retro FM отправляется вам. Всем остальным, друзья, искренне желаю доброго утра.
1: Всем добра. Позитив. На Retro FM. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
9: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
10: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы, всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
11: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
13: без возрастных ограничений.
14: Retro FM теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
15: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
16: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: И ведь по большому счету так неважно, друзья, поздно, ночью или же ранним утром, как сейчас. Главное, чтобы люди рядом были хорошие и помогали поддерживать настроение. 6:56 в столице. Самое время для того, чтобы сказать доброго, пожелать друг другу доброго утра и обратить внимание на то, что утренний экспресс на сегодня свое путешествие закончен. Закончил. Встречайте, друзья, Сашу и Риту. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ совсем скоро. Всем счастливо. Пока. Андрей Мареев, Ретро-ФМ.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
7: Получите выгоду в мае до 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
8: Тебе сколько лет, крошка моя?
9: 18 мне уже.
8: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
10: 20 июня. Казань. Акбарс-арена.
11: Билеты в кассах города. 12+.
12: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7.00. Обещанного три дня ждут. Вот дождь за выходные отдувается. Это первая смена на Ретро FM. Всем добрейшего утра. И, конечно, у нас для вас есть актуальные новости. Вадим Ривман уже подготовил. Доброе утро, Вадим.
1: Есть, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России предложили внедрить новую систему ипотечного кредитования. Она позволяет гражданам начинать выплату процентов только после фактического получения ключей от жилья. Авторы идеи подчеркивают, что переход к такой схеме потребительского кредитования станет важным стимулом для восстановления покупательского интереса на рынке недвижимости. Реализация инициативы позволит застройщикам привлечь новых клиентов, для которых непосильно одновременно оплачивать ипотечные взносы и арендовать жилье в ожидании завершения стройки. Кавказ вновь уходит под воду из-за сильных дождей. В Дагестане подтоплены дворы, в Махачкале, Каспийске, Дербенте и других городах. Некоторые дороги превратились в бурные потоки. Почти два десятка поселков оказались отрезаны от транспортного сообщения. В Ингушетии, в Сунжинском районе эвакуировали более 70 жителей. Подтоплено больше 150 домов и придомовых территорий. В Чечне прорвало дамбу. Десятки человек вывезены с опасных территорий. Владимир Путин подписал закон, который позволяет участникам СВО и их супругам полностью списать задолженности по кредитам. На льготу могут рассчитывать военнослужащие, которые заключили контракт на срок не меньше одного года, начиная с 1 мая этого года. Главное условие – общая сумма кредитов не должна превышать 10 миллионов рублей. При этом важно, чтобы до момента подписания контракта по этим долгам уже было вынесено судебное решение о взыскании или же возбуждено исполнительное производство. Минздрав Испании сообщил о положительном тесте на хантавирус у подданного королевства, находящегося уже на карантине после эвакуации с круизного лайнера. Пациента перевели в специальное отделение изоляции медучреждения. Подчеркивается, что случай выявили уже внутри действующей системы контроля. Напомню, вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека тогда скончались. Ну и последнее. В Великобритании начали расследование в отношении 23 сотрудников полиции. Они спали на службе во время охраны резиденции Карла III. Лондонская полиция начала проверки еще в середине мая, после того, как стало известно о массовых нарушениях, которые допускали охранники монарха и других представителей королевской семьи. Обвинение, в частности, утверждает, что ответственные за охрану Карла III, дежурившие в Виндзорском замке, спали на посту, а также отлучались по личным делам в служебное время. Еще назову курс валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85.45. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром. Ретро
2: FM. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. На Ретро FM.
0: 4 минуты 8 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну что, как неделя? Уже чувствуется все. Не понедельник, без лишних жалоб, на позитиве, легко. Дождь обещал, дождь пришел. Все нормально, пришел, все контролируем.
3: Ждали. Да, сейчас ну, что так.
0: Хорошо, давайте в таком легком, приподнятом настроении начнем. У нас будет нейрохит совсем скоро, да. Насчет темы мы расскажем вам чуть позже. Ну а сейчас начнем с хитов «У нас и рыжие».
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ред ФМ.
1: Ну, 26 мая, уже вторник, разберемся. Первая половина дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы, а вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
2: Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
1: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
2: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям, сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
1: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки. А еще конкретики и спокойствие.
2: Ролевые мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
1: Девы, импульсивная трата обернется сожалением, так что лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
2: Весы, сегодня важно различать свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
1: Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
2: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
1: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую.
2: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
1: Рыбы, этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
2: Вторник, друзья, просыпаемся в хорошем настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: продолжаем наслаждаться финальными, но такими приятными весенними денечками, да еще и под хиты.
1: Ага. Я только сейчас осознала, что...
0: 5 дней осталось, Маргарита,
1: конец
0: держись.
1: Мая.
0: Сентиментальные вы наши. Вот вообще держаться, то знаю, вот это 31 мая, последний день весны, и слезки пойдут в социальных сетях.
1: Конечно, уже пошли. Так, ну что мне плакать, я расскажу, что...
0: Пока букву не размыло, расскажи.
1: Да, пока я могу читать и рассказывать новости, есть у меня одна, как раз к 7.14, когда кто-то завтракает, рассказывает, это же теперь можно сделать бесплатно. Ну, не очень понятно, то есть платно, наоборот, насколько вкусно. Короче, ищут дегустатора ПП-еды. Это такая официальная работа. До 75 тысяч на
0: это
1: руки.
0: Это тоже еда считается, да?
1: Да. Хорошо. Для вычета налогов. Это получается, ну, где-то сколько там? 70-69 на руки,
0: пусть
1: да?
0: Будет, да.
1: Вот, значит, единственное, что мало кто откликается, потому что, знаешь, когда вот эти вот...
0: А мясо будут давать?
1: Да-да-да, когда бургеры, подегустировать еще что-то, сорта пива разного, которые влияют на ваше здоровье.
0: Давай так. Человек, сидящий напротив тебя, когда-то был скрытым дегустатором виски, который вредит вашему здоровью. Мы все понимаем.
1: В разные места. И
0: в молодости бывало, да-да-да. Это было интересно. Ну, в том числе прогуляться по заведениям и посмотреть, кто как что.
1: Тебя, скорее всего, не возьмут, потому что там требуемый опыт, нет опыта, а ты уже, получается, серьезный.
0: Ну, матерый, да-да-да. Причем в самых тяжелых товарах, скажем так.
1: Ну, что же, ребят, мы пасуем, а вы, пожалуйста, если что, скинем ссылочку, куда писать. Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, 26 мая в этом году особенный день. Да, официально установили, что именно сегодня самый подходящий день в России для последнего звонка. Ну, кто-то уже погулял, я видел уже в социальных сетях, у кого-то уже это случилось, а у большинства будет именно сегодня. Помнишь, да, свой?
2: Конечно, конечно.
1: Что самое первое соблюдать?
2: Слушай, я вспомнила, во-первых, ну как так-то, зачем? У меня были шпильки такого размера. Вот я сейчас бы за деньги, за большие не най... А я же, понимаешь, все вот это вот, как я все ходила, гуляла, прыгала, танцевала.
1: Хвостики, бантики.
2: Хвостики, два хвостика. У меня прекрасно были белые, да. Юбка достаточно короткая, огроменные эти каблуки.
1: Ну все, ты готова. К последнему звонку готова. У меня эпик фейл случился. Тогда, помнишь, еще были фотоаппараты у большинства с пленкой.
2: Да.
1: И она засветилась. На мое счастье, были еще люди, которые тоже фотографировали и правильно открывали фотоаппарат, потому что все мои, сколько там, 22-25 год, все сгорело. Все дотла.
2: Мама такой же фотограф, как ты, был примерно. Вот ей дали в руки тоже фотоаппарат.
1: Ответственный человек.
2: Да, и там примерно, ну вот, ничего не сфотографировали.
1: Ну, так раз глаз,
2: там, кусок
1: ухо.
2: Кусок глаза. До сих пор она так фотографирует.
1: Хорошо, да. У нас еще оранжевые ленточки, кстати, были, да. Забавно. Раньше, просто вот, да, красный, не белые, не красные, да, не классика. А вот такие, хоба, выделились. Ага. Вот. Но было интересно. Песни пели, ходили вообще с троем, вот буквально за ручкой. Все как, ну, не знаю, это романтика безумная.
2: Я еще вспомнила. Это же, получается, был последний звонок, а не выпускной. Я переделала полностью. Я ставила спектакль и переделывала полностью стихи под всех учителей. Потому что я была самая активистка в школе. Но самое смешное, я даже, по-моему, это рассказывала. То есть у меня про всех были песни.
1: Да.
2: И у нас был зауч именно по вот воспитательной работе творческой,
1: да,
2: поэтому
1: да,
2: я с ней больше всего коммуницировала, и я про нее переделала песни группы «Ария». И там были слова «Любовь Сергеевна» из тех. Внимание! «Кто любит шутки и смех?»
1: Ну, жестко, да-да-да.
2: Именно под «Арию», понимаешь?
1: Не, я тоже был активистом, и я организовал ресторан. Это потом еще на 5 встреч выпускников распространилось. В общем, да, я потом был очень рад, в кавычках, этой миссии своей. В общем, ребята, у каждого был последний звонок. Свои воспоминания. Все, давайте, да, сегодня больше про последний звонок. Выпускные тоже круто, но я думаю, мы до них еще доберемся. А сейчас можно даже немного вот пофантазировать. Да, вспомнить, во-первых, вальс. Танцевали или нет, и вообще, что у вас это было? Постановкой или просто танцевал кто как может? И если бы, например, вы встретили себя вот в день выпускного, что бы там школьнику могли сказать? Или, может, наоборот, школьник бы обратился к вам и сказал, или о чем-то напомнил важном.
2: Я
1: давайте
2: бы точно сказала, шпильки вот эти больше не надевай. Пишите нам в группе «Первый смен ВКонтакте».
1: Если бы молодость знала.
2: Да, во всех соцсетях «Ретро-ФМ» мы с удовольствием прочитаем.
0: Между тем на «Ретро-ФМ». Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Что произошло-то?
9: Ну, очень странная история.
10: Все именно то.
9: Чего?
10: Опаньки. Чем кажется.
8: Свидетели есть.
9: Версии нет.
10: Чувство правды.
11: А что это вы тут вынюхиваете, а?
12: Так работа у меня такая.
10: Новые серии.
9: Это не улики.
12: Это аргумент.
10: В пятницу в 18:10.
9: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
10: Вечерний детектив.
13: Пользуется таким успехом женщин.
10: На канале ТВ-центр.
14: Узнаешь много интересного.
15: Возрастное ограничение 16+.

0: 7.28, точная московская. Маргарита, скажи, чем занималась в воскресенье?
1: А что такое?
0: Хорошо, я спрошу прямо. Участвовал ли ты в знаменитом велопробеге, который предлагалось пройти тысячам людей?
1: Я же рассказывала, мы почти. Почти вот участвовали.
0: Очень близко, но наоборот.
1: Очень близки, но пришли домой все в 5 часов
0: вечера. У нас тоже был свой забег.
1: Да.
0: Это тоже была
1: Можно
0: нагрузка.
1: Так назвать,
0: это
1: да.
0: тоже, в общем-то, было даже кардио. В общем, ученые тем временем доказывают и все-таки напоминают, да, если уже не говорить, даже назидают. Поездки на велосипеде прокачивают мозг и спасают от стресса. Они только заботятся о вашем физическом здоровье. В общем, вердикт ученых однозначен, если можно так говорить. Велосипед вообще один из самых простых, но при этом эффективных способов улучшить работу мозга. Да, выяснилось, что вот если регулярно этим занимаешься, вот тогда тревога уйдет. Один раз прокатилась вот это или спортом раз в месяц позанималась, ничего не будет. Надо постоянно заниматься, тогда кровь приливает к мозгу и помогает быстрее соображать. Вот лучше всего умеренные поездки на свежем воздухе, вот не в тренажерном зале, да, поняла. Короткие сессии, по 20-30 минут в день.
1: У меня только единственный вопрос. Вот ты сказал, стресс уйдет, а он сейчас пришел, потому что если вдруг ты забыл, я не умею кататься на велосипеде. Я только на сайкле, который
0: Слушай,
1: вроде
0: да,
1: как
0: оно
1: велик, но никуда не едет.
0: Только поначалу там падаешь, вот на лапотники, на коленники там все надеваешь. И как бы в принципе ты чувствуешь себя в безопасности.
1: А если я на четырехколесном маленьком приеду, покатаешь меня по территории?
0: Да, мы даже на это посмотрим с удовольствием. Давайте о серьезном поговорим с Вадимом Ривманом.
2: Обязательно о новостях поговорим. Доброе утро. Итак, Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальная продолжительность сверхурочной работы увеличивается со 120 до 240 часов в год. Авторы инициативы заявили, что около 90% россиян готовы трудиться сверхурочно ради дополнительного заработка. Однако прежнее регулирование не позволяло работодателям оформлять такую переработку официально. Новый закон сократит необходимость в создании почти 50 000 рабочих мест в ряде отраслей. Увеличенный лимит допускается при условии, что он закреплен в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, украинские дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Крымом. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Режим беспилотной опасности действовал также в Ленинградской, Вологодской, Орловской, Волгоградской, Ивановской и Тульской областях. Каршеринг хотят включить в федеральный закон о транспортной политике в России. Документ должен закрепить ключевые принципы формирования и развития единой транспортной системы страны. Он направлен на регулирование всех основных видов транспорта, пишет сегодня «Известия». Отмечается, что включение каршеринга в формируемую модель транспортной системы позволит создать единые и понятные условия для взаимодействия операторов с ведомствами и парковками. Разрыв цен между новостройками и вторичкой достиг рекорда. В конце прошлого года разница в стоимости между квартирами от застройщика и старым фондом в Центральной России составила примерно 90%. Это выяснили «Известия». Отмечается, что в большинстве стран Европы разница между первичкой и вторичкой обычно не превышает 9-15%. Сильнее всего на ценах сказалась льготная ипотека в России. После запуска массовой безадресной программы под 8% в 2020 году спрос на новостройки резко подскочил, и вместе с ним начали расти цены. Предполагалось, что после сворачивания программы рынок стабилизируется, но этого пока не произошло. Южнокорейская компания планирует отправить в международный тур вместо живых артистов – роботов. Как пишет британская газета Guardian, в сеульском парке Galaxy Robot Park уже выступают гуманоидные роботы. Они танцуют под различную музыку. И вот к концу года их планируют отправить в мировое турне. И еще курсы валют на сегодня. Доллар – 71 рубль 55 копеек, евро – 85,45. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: уже 7.39. Вот, оказалось бы, только глаза открыли, а тут хоба. Ну, у нас-то, ладно, работа идет, ответственность давит. А у людей, может быть, как-то по-другому складывается.
1: Ты даже сказал слово «ответственность» и «давит», и все это про нашу работу. Я аж... Это что, это про нас, что ли? Мы что, работаем?
0: Сейчас отец начнет детство писать. Да ты 18
1: минут
0: работаешь.
1: Работает, она ответственность у нее давит.
0: И вот попробуй с ним поспорить. Попробуй, опровергни.
1: А еще скажет, ты песенки, они всякие, мне нейрохите поют. А я скажу, да, поем, и не просто так. Мы же беспроводные.
0: С победой вас! Привет, хорошего утра, да. Надо на позитиве как-то к родителям обращаться.
1: Конечно же.
0: Давай к игре.
1: Беспроводные наушники дарим. Ну, если вы с нами споете в нейрохите и еще отгадаете, какую же песню наша ИИшка взяла и зашифровала. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: И мы приветствуем Татьяну из Ставропольского края в нашем нейрохите. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Рита. Здравствуйте, Саша.
2: Доброе утро.
0: Да, ну как, вы давно проснулись, уже успели прийти в себя для того, чтобы не только ответить, но, может быть, даже спеть. Настроены?
1: Вы знаете, я проснулась очень давно, я живу в сельской местности, поэтому мы встаем очень рано.
0: Дел хватает.
1: Да, и естественно, вы знаете, я очень долго пыталась до вас дозвониться, и если у меня получится отгадать... Я, конечно, с большим удовольствием вам спою.
0: Прекрасно. Татьяна, ну артист очень известный и любимый миллионами, загадан. Лужники собирает, да что только он не делает, да,
2: сердечки
0: продолжает активничать. Да, в общем, мы вам желаем удачи. Если с первой подсказки угадаете беспроводные наушники, со второй годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Итак, Татьяна, собрались, слова не изменились, только музыка поменялась. 3, 2, 1, поехали.

0: пути. Ну, манера исполнения, конечно, уводит куда угодно.
1: Далеко вообще.
0: Да-да-да. От оригинала.
2: Что-то такое знакомое. Ты одна и я один.
0: Ну, там как-то было полегче, пожизнерадостней, знаете, как и все его творчество, в общем. Так, посолнечней, позажигательней, потанцевальней. Ну, можно кого-то хотя бы назвать, да, имя, фамилию, потому что и он знаменит. В общем, там и семья, с которой он так дружит и связан тоже.
2: Сергей Жуков.
0: Ну, хорошая версия, мы его с прошедшим юбилеем снова поздравляем. Да. Вот, в принципе, не так далеко, но чуть-чуть пораньше, постарше.
1: У кое-кого из его семьи сегодня тоже день рождения, вот так я скажу.
0: Это уже слишком подсказка.
2: Я одна. Давайте вторую подсказку.
0: Давайте послушаем.
1: Слушаем слова.

0: Так? Ну все.
1: А вы знаете, мне так стыдно, но я совершенно ничего не могу понять.
0: Не стыдитесь, здесь может быть наугад назвать. Ну правда, у него жена сегодня день рождения отмечает. И тоже она знаменитая, и тоже поет.
2: Два артиста.
0: Такая очень артистичная, талантливая семья. Вот кого сразу вспоминаете? Чтобы и он, и она. И иногда даже и вместе. Газманов, но тут...
1: Нет, два артиста. Да. Это Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин.
0: Рыбин, потрясающая семья. Да-да-да, Долгопрудному привет. Кто угодно, да-да-да. Но здесь не они. Давайте мы оригинал вам поставим, чтобы вы поняли, о ком идет речь. Ну, конечно, нейросеть переделала удивительным образом. И Агутина там вообще не узнаешь. А Анжелика Варум сегодня день рождения отмечает. И мы его так предварительно сразу от всей нашей команды поздравляем с днем рождения, Татьяна. А вас мы поздравим в следующий раз. Потому что если сегодня не победили, это значит, вам снова можно дозваниваться и участвовать в наших играх. А мы будем вас ждать, хорошо? Да, ну что ж, Татьяна, вам...
2: Там было молчаливое согласие, мы уверены.
0: Да. Ну и, в принципе, человек из сельской местности сказал, там уверен, забот хватает, там в том числе утренних. Да. Поэтому пусть все у вас получается, весна будет классно, урожай, все как надо. А мы послушаем Леонида Агутина «Не унывай» на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: Так, ну сегодня у большинства школьников важное событие. Последний звонок 20-26. Мы ваши истории принимаем, пожелания, воспоминания. Ну и вот такая встреча вне времени. Если бы сами себя встретили, да, расскажите про этот удивительный диалог разных поколений. Итак, да. Сообщение из соцсетей.
2: Начала читать сообщение, думаю, так, ну привет, мы передаем обычно в филичите, но тут я прочитаю.
1: Да.
2: Доброе утро, пишет нам Давид, первая смена. Я хочу, чтобы вы мне пожелали, значит, Давид, здоровья, да. Всего самого наилучшего, особенно в учебе. Потому что я заканчиваю 5-й класс. Мы вам желаем вообще максимальных успехов в учебе.
1: Когда человек сразу вот наперед, понимаешь, планирует жизнь нормально.
2: Конечно.
1: Вот как бы,
2: да.
1: Я уже в 5-м, понимаю, я так и не пойму, я айтишник или инженер. Вот понимаешь, да, мы там в 18 еще не понимали, кем будем, а человек уже все знает. Так, еще, да.
2: Вероника пишет, доброе утро, сказала бы, ничего не бойся, иди своим путем. Мне нечего менять. Вот так вот. Молодец, Вероника.
1: Угу.
2: Далее, значит, Ольга пишет, мне кажется, такое странно, ну, редко такое случается, и слава богу, такое есть. На выпускном после 8-го класса мальчики не пришли, а в 10-м были все, и мы до сих пор дружим все, и часто собираемся. Ольга из Астрахани.
1: Это классно. Что? Сохраняйте это круто, эту традицию, да, потому что это дорогого стоит. Мы вернемся обязательно к теме, когда будет чуть больше времени. Я думаю, что минут через 20-25 обсудим ваши свежие сообщения. Можно в Макс писать, можно в группе РСМ на ВКонтакте. Найдем, прочитаем, обсудим. Еще вот вальс мы сегодня не обсуждали толком. Обязательно к этой теме тоже вернемся.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро! Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
0: Лучшие танцевальные хиты.
6: В неповторимом миксе.
7: За 4 моря. За 4 солнца.
0: Каждый день.
6: Ровно в 21.00.
0: Вечеринка.
8: Реклама. Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
9: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем, да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
11: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
12: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом. Где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
13: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: 8.00 в столице. Вторник, 26 мая на календаре. Последний звонок, а у нас только начинается все. И есть свои традиции. Новости в первой смене от Вадима Ривмана.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, если мотоциклистам разрешать ездить по автобусной полосе, это позволит снизить уровень ДТП и конфликтов на российских дорогах. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Таким образом, он прокомментировал инициативу Минтранса. Парламентарий отметил, что полоса для общественного транспорта часто пустует. Байкеры могут ездить там, не двигаясь в потоке между машинами и не провоцируя ДТП. Нилов заявил, что выделенка широкая, мотоцикл может обогнать автобус, не создавая при этом никаких препятствий для движения. Ранее, напомню, министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что Минтранс прорабатывает вопрос разрешения мотоциклистам ездить по автобусной полосе. Мошенники продают несуществующие экскурсии. Как сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава, мошенники представляются в телеграм-каналах гидами или путешественниками, предлагают экскурсии, берут полную предоплату и исчезают. Среди ключевых признаков обмана – требование перевода на личную карту, отказ от договора, навязчивые фразы об ограниченном количестве мест и скидки в 20-30% ниже рыночной стоимости. Эксперт напомнил, что настоящий гид или туроператор всегда работают официально, заключают договор, выдают чек. Информацию о нем можно проверить в едином федеральном реестре на сайте Минэкономразвития. Роскосмос вернет с МКС контейнеры с бактериями и грибами, а также семенами растений, образцами почвы и горных пород. Почти все они пережили долгое испытание вакуумом, радиацией, перепадами температур. Результаты эксперимента уже показали, что, например, бактерии сумели выжить, проведя больше 2 лет в спецконтейнерах в открытом космосе. А способность семян сохранять всхожесть важна для создания оранжерей на других планетах. Уже завтра, кстати, космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев заберут 3-й контейнер эксперимента с модуля «Поиск». Он провел в открытом космосе аж 5 лет. Ну и последнее. В Германии женщина высидела цыпленка в собственном бюстгальтере. Это была вынужденная мера после того, как курица отказалась сидеть на яйцах. Садовод из Баварии обнаружила, что 2 ее курицы отложили яйца в одно гнездо. Но сроки высиживания различались, и ни одна из наседок не взяла на себя ответственность за птенцов. И вот тогда Яня Кюхлер соорудила конструкцию из спортивного бюстгальтера и толстых носков, заложила туда яйца и носила под одеждой. Ночью спала на спине. Цыпленок вылупился через сутки, немка назвала его Тити. В честь места высиживания это немецкое слово означает грудь. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 45. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.

0: Три минуты девятого столицы. Доброе утро. Доброе, спасибо, да, Вадиму Ривману, да, за просвещение. Да, что мы узнали из его новостей?
1: Да.
0: Доллар на 3 рубля вырос. Ага. Да, да. Что
1: доллара,
0: еще?
1: Вот женщина цыпленка Тити назвала.
0: А, я пропустил, что там было?
1: А там было все. Знаешь, единственное, я думаю, что если бы кто-нибудь из нас бы это сказал, сказать, какие бы пошлые ребята, да? А когда Вадим Ривман говорит,
0: как будто энциклопедию вещает
1: эфире,
0: просто,
1: как,
0: да?
1: Как будто бы рассказал важную новость. Такую пропустить было нельзя.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Так, гороскоп на 26 мая, вторник. Сосредоточимся и совсем разберемся. Первая половина дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы. А вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения. Поэтому стоит запастись терпением.
2: Овны, совместная работа на задаче даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
1: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
2: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
1: Раки, решение домашней ситуации. Ситуации потребуют от вас выдержки, конкретики и спокойствия.
2: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
1: Девы, импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
2: Весы, сегодня важно различать свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
1: Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
2: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
1: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую.
2: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
1: Рыбы, этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
2: Вторник, друзья, это получается последний вторник весны. Опаньки, просыпаемся!
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.14, точное московское. У меня такой вопрос. Ты, кстати, сохранила толстовку ретро-ФМ?
1: Конечно.
0: Вот это важно.
1: На круиз возьму.
0: Потому что классный мерч, он открывает двери в жизни. Угу. Сейчас я тебе расскажу одну историю, которая происходит сейчас в Корее. Там новый тренд для свиданий. Парни покупают мерч дорогой, угу, чтобы, ну, казаться богаче. Есть там, в общем, одна компания, которая сейчас взлетела. Компания одежды. Там просто бум переживают, и его сотрудники получают огромные зарплаты, бонус, как будто, знаешь, вот стереотип об айтишниках. Так. Вот у них такая компания есть. Так вот, в объявлениях можно купить мерч этой конторы, чтобы убедить спутницу, что с деньгами, да, у тебя все в порядке. Да,
1: да. Нормально.
0: Удивительно, но вот магия этого логотипа, я не буду его произносить, да и никто его все равно не знает, работает не только на девушек. Парни, да, честно признаются, что вот в мерче компании заметили еще жирный плюс. В ресторанах им охотнее дают лучшие столики,
1: опа,
0: например. Да, в отелях там и в магазинах персонал моментально повышает класс обслуживания. Вот так, в очередь тебя пропускают вперед. Ну, согласись, вот да, вспомни там себя молодой. Одно дело сходить на свидание там с Пашкой из соседнего подъезда, вот просто когда там Пашка в кип. Другой дело, когда Пашка в костюме Абибас.
1: Пашка Абибас, да,
0: понимаешь,
1: хотел
0: да, выходит,
1: сказать.
0: Да-да-да, и все, и ты понимаешь, вот это трикошка, вот это фраер.
1: И мы уже готовы,
0: и все, вечериночка намечается. Отдельный привет всем выпускникам, которые сегодня гуляют, настраиваются. Очень важный день. Родителям держаться, не переживать, а еще лучше делиться с нами своими воспоминаниями. Совсем скоро мы это обсудим.
2: На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня на календаре последний звонок 2026, да, официально установленная дата. А что за последний звонок без вальса? Вот хочется отметить, что рекорд России принадлежит Самаре. Да, на площади Куйбышева в вальсе одновременно закружились более 1300 пар выпускников. Это официально вошло в книгу рекордов, и можно найти видео. Я уверен, что это было сверхкрасиво. Ну и, конечно, ваши сообщения из соцсетей с удовольствием разбираем, воспоминания поднимаем, а день все-таки такой трогательный, есть что вспомнить.
2: Лили пишет: доброе утречко, первая смена. Я помню свой выпускной, было здорово. Прошло уже 36 лет, а я как будто вчера там была. Первая любовь. Так здорово.
1: А мы сегодня, да, еще Татьяну Овсиенко вначале слушали. Школьная пора, ну прям совсем напоминание об этих чудесных школьных годах.
2: Так, далее, значит, Ирина пишет: мурашки, до сих пор мурашки. Видела вчера девочек в фартуках, как у нас в прошлом веке были. И мурашки.
1: Так, Алексей Казаков пишет, мы еще вот спрашивали, да, если бы вы могли встретить себя в день выпускного, что бы вы сказали этому школьнику? Ага. И вот Алексей делится: доброе утро, Саша, Рита. Если меня вернуть в день последнего звонка, я бы сделал комплимент однокласснице. Сказал бы: ты в коричневом платье с белым фартуком и алой лентой и белых гольфах выглядишь, ну, просто потрясающе. И предложил бы ей пойти кофе попить с молочным сердечком в буфете. Это трогательно. Спасибо, Алексей, да, за
2: вот. А вот Александр пишет нам: а я танцевал со своей будущей женой, с которой мы поженились спустя 20 лет. Представляешь, то есть не сразу, а через 20 лет, наверное, на встрече выпускников встретились.
1: А у меня есть, да, знакомые, которые встречались, ну, может быть, не спустя 20, спустя 10 лет, и образовывались пары, семьи, да, и детей уже рожают. Тут интересно, да, в школе не рассмотрел, а потом спустя годы уже совсем
2: Сенечкина,
1: взрослым человеком.
2: Вы же за меня.
1: Да, да, за косички дергал Синичкину, да, и Огурцов оказался тем самым мужчиной, которого она ждала всю жизнь.
2: И Огурцов оказался Лемхом.
1: Ой, ну, я ждал. Это Сан-Франциско, город стиле-диско. А, что ж, как в ДК, с песней это Сан-Франциско выступает 9-й Г-класс. Вот, в общем, ждем ваших историй и выступлений от 9-го Б, и про ленточки, и про фотографии, и про последний звонок. А может, на первом звонке у вас тоже там было что-то интересное.
2: Я делитесь. На плечах.
1: Вот, я об этом. А я носил, да, на плече тоже. Только думаю, не уронить бы. Да. Это было интересно. В общем, ждем сообщений в социальных сетях. Обязательно вернемся к этой теме. А в этом часе у нас еще будет обратный отчет, так что настраиваемся на игру.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: В кино с 28 мая.
11: Музыка и танцы, они всех объединяют.
10: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
11: Это универсальный язык.
10: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А7. 71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте!
17: Галя, у нас отмена!
18: Какая еще отмена?
17: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
18: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 96030+.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Да, это мы. Сегодня вспоминаем последний звонок, но и не только обсуждаем актуальные новости. Вадим Ривман предупреждает, что там евро немного подорожал. Просто чтобы все были в курсе.
2: Так, у меня самая идеальная новость. Ну, ты знаешь, если идеальная, то она про животных. Но сейчас она, кстати, не про собак, а про кошечку и про девушку.
1: Великодушно, которая... с твоей собачьей стороны.
2: Да, пожалуйста. Значит, девушка подарила коту своему сломанный ноутбук, чтобы тот работал рядом с ней и перестал мешать на созвонах.
1: Так вообще детям, да? Да, котик, то пусть тоже клацает.
2: Короче, ну план сработал слишком хорошо. Теперь коллега проводит за рабочим местом до 12 часов. Вот он постоял около ноутбука, что-то там лапкой трогает.
1: Представь, да, коллеги, можно без видео сегодня, да, да. Хорошо, да, да. Все здесь, да, производственный отдел здесь, на месте, коммерческие. Знаешь, да, да, да. Перемяуканье, перекличка.
2: Это единственное, когда, ну, обычно со звонок, у тебя нет-нет, случайно какая-нибудь маска кота или собачки
1: да,
2: включится.
1: Да, закрыть лицо настоящее в каком-то состоянии. А здесь и маски не
2: нужна. Оригинал.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Семьи с двумя и более детьми получат право на новую выплату. Подать заявление на нее можно будет уже с 1 июня. Речь идет о возврате части НДФЛ за прошлый год. Поддержка рассчитана на работающих родителей, если доход на человека в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе, сообщает «Парламентская газета». Заявление принимают на госуслугах в соцфонде и МФЦ. В Татарстане повышение пенсии с июня ждет пенсионеров, которым в мае исполнится 80 лет. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и включение надбавки за уход, введенной с прошлого года. В феврале и мае пенсионер продолжал получать ту же сумму, но в июне размер увеличится из-за 80-летнего возраста в мае этого года. В Казани планируют запустить речные трамвайчики, которые свяжут правые и левые берега реки Казанки. Проект станет частью концепции «Казань – город на воде». У центра семьи «Казан» с 1 мая уже работает 90-метровый понтон, рассчитанный на прием 25 судов. В дальнейшем здесь появится отдельный понтон на два места для швартовки речных трамвайчиков. Проект ориентирован на развитие пассажирских и экскурсионных перевозок, пишет ТАЦ-центр. Выставка «Юсуповы. Роскошь. Сквозь века» из собраний Государственного Эрмитажа открыта после ротации графики и будет работать все лето. Она продлена до 6 сентября. Подготовлена насыщенная событийная программа. С июня по август в центре «Эрмитаж Казань» будут представлены новые тематические экскурсии, в том числе вечерняя программа и специальный цикл о коллекции с погружением в живопись, скульптуру, архитектуру и декоративно-прикладное искусство. Пройдут мастер-классы по живописи маслом, цикл практических занятий для детей, детям об искусстве, студенческие экскурсии по пятницам, а также взрослые детские аудиогиды, игровая карта для юных посетителей, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Быстрый вопрос, быстрый ответ. Маргарита, который час?
2: 8. Я посмотрела, я подглядела. 38.
1: А вот были бы тебе смарт-часы на руке, ты бы ответила быстрее, четче и вообще даже бы не нервничала.
2: Главное, чтобы вообще ответила. Знаешь почему? Потому что по обычному циферблату я не понимаю, а по смарту 100%.
1: Еще на велике не катаюсь. Во всем остальном разбираюсь, скажи эксперт.
2: Друзья,
1: давайте, давайте.
2: Обратный отчет впереди. Та самая игра, в которой можно выиграть наш суперприз. Это смарт-часы и, конечно же, еще поощрительный подарок. Это фирменную футболку от Ретро-ФМ. 23-24-88-3-4. 495, звоните!
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по проспекту Ямашева от проспекта Ибрагимова до Декабристов. Также по Профсоюзной от Пушкина до Правобулачной. И по Пушкину от Островского до Камала. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ну а если все три, то большой триумф и смарт-часы. Главный приз этой игры. Так, что у нас? У нас три раунда на каждое задание по 10 секунд. Нужно отвечать быстро. Вы слышали игру, в курсе, знаете?
1: Да-да-да.
0: Ну, ну хорошо.
2: Все. Тогда что, не будем терять время. У нас первый тур. Вы готовы?
1: Да-да-да.
2: Поехали. Назовите три школьных предмета. Обратный отсчет пошел.
0: Говорим про уроки.
1: Линейка, тетрадка, дневник.
0: Так, а если про уроки? Первое задание пусть выполнено. Какие уроки, предметы?
1: Русский, литература, математика.
0: Ну, прекрасно. Все. На оба задания ответили, чтобы заполучить, ну, пусть 2 секунды на второй раунд бонусом. Мы всегда даем чуть-чуть больше, если первый раунд пройден легко и с задором.
2: Второй, конечно же, будет как-то посвящен песням.
0: Перед тем, как песни начнем, хочу спросить, Вера, а у вас кто-то вот сейчас из родных учится в школе? Нет, вы просто так сразу ответили, как будто сегодня собирали кого-то вот в школу, нет?
1: Ну, у меня так-то дети уже взрослые, но младшие учатся.
0: А, хорошо. Ну, тогда хорошая учеба младшим, но и переходим ко второму заданию, к песням.
2: Да, я буду напевать, как могу, песни, ну, а ваша задача их дополнить. Готовы?
1: Готова.
2: Ну, тогда что же, вам нужно продолжить три фразы из песен за 10 секунд, а обратный отчет пошел. Ты на суше, я не море, мы не встретимся.
1: Никак.
0: Газманов.
2: Так, я спросила, Ясеня, где моя?
1: Морячка.
2: Вспомни, капитан, жаркий летний наш.
1: Плохо слышу.
2: Вспомни, капитан, жаркий летний наш.
1: Даша, Роман.
2: Так,
1: Роман.
2: Ну а уточни, я спросил, у Ясеня, где моя?
1: Любимая.
0: Давайте так, вот примем этот ответ в силу того, что там на первом мина какая-то случилась. Что там, я не море или что там было,
2: да?
0: Тут бы кто угодно с трассы сошел, но не Вера из Череповца. В общем, засчитаем вам три варианта.
2: Да-да-да. Где моя морячка?
0: Да кто ж знает, тут с согласными всегда какая-то бойня происходит, да. Случилось это и во втором раунде нашей игры «Обратный отчет». Что ж, Вера, сейчас будет финальное задание.
2: Два из трех у вас уже есть.
0: Да, здесь без подсказок и без поблажек, только честная игра. Справитесь, получите смарт-часы. Мы вам желаем удачи. Да, ну и Маргарита, подготовьте участницу.
2: Третий раунд у нас будет посвящен режиссеру Леониду. Что-то у нас там музыка заиграла. Пора выигрывать. Вот так вот. Третий раунд у нас будет посвящен режиссеру Леониду Гайдаю. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать три фильма Леонида Гайдая. Обратный отсчет пошел.
0: Итак.
1: Бриллиантовая рука.
0: Есть.
1: Ой, господи. Иван Васильевич, у меня профессию нет?
0: Есть, есть, да? И... Третье. Ну, там, тосты говорили. Ой. Тостов много говорили.
1: Служебный роман. Нет.
0: Служебный нет, роман, это Рязанов. Да-да-да.
1: Ну, а, так... Служебный,
2: ну, давайте.
0: Три, два.
1: Комедия.
0: Один, да-да-да. Комедия финальная не приходит в голову, да? Ну, я про,
1: нет,
0: про тосты
1: жалко.
0: Говорил, про тосты, да. «Кавказская пленница», одна из самых знаменитых работ 67-го года. Вер, ну, мы договорились, что будет честно играть. Чуть-чуть мы до третьего варианта не дотянули, поэтому честно мы вас поздравляем и вручаем вам фирменную футболку Retro FM, потому что два раунда вы точно преодолели, вы умницы, мы за вас переживали,
2: болели. Да, вы болели. Огромные, молодец, играли очень классно.
0: Да, да, да. Ну и оставайтесь на связи, послушайте вместе с нами «Коко Джамбо» от мистера президента.
3: Обратный отчет.

0: А многие сегодня пошли на линейку. Последний звонок. Может, к концу вечера тоже станут crazy people под crazy music. А последний звонок на то и последний звонок, чтобы погулять и запомнить, да?
1: Но я почему-то думаю, что именно сегодня будет там не только crazy, но и вуду. Ну, что-то такое будет.
0: Кто-то писал, что, вспоминая свой последний звонок, мы договорились с парнями, что на выпускном не пьем, но на последнем звонке немножко можно. И делится, что а учителя так учатся, что ждали этого последнего звонка, когда наш класс уйдет, больше, чем мы сами. Ну, у кого как, да. Вот делимся воспоминаниями в прямом эфире.
1: Так, ну что, друзья, делимся воспоминаниями, вы тоже делитесь и делитесь.
0: Ну, делись, да, стаканчик еще подай, да, вот начинается. У всех разный выпускной был последний звонок.
1: Прочитаем.
0: Особенно в 90-х.
1: Да, и поговорим еще о разных интересных вещичках. Сыграем с вами в «Что, где, когда», потому что она взяла и вернулась. Ну и, конечно же, новости спорта Саша взял и, знаете, с какой любовью подготовил.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
5: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
6: Без возрастных ограничений.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама ООО «Суварснание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
13: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
15: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
16: RetroFM.

0: Столица уже 9, даже чуть больше. Так что просыпаемся, подтягиваемся, единый приемник погромче и слушаем любимые хиты на Ретро FM. А кто хочет узнать новости прямо сейчас, Вадим Ривман расскажет.
1: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России могут увеличить отпуск работающим гражданам с 28 до 35 дней. Это нужно, чтобы возместить выходные, которые пропадают во время отпуска. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По словам парламентария, сейчас в 28 днях отпуска учтены и выходные, поэтому, по мнению депутата, важно прибавить к отдыху еще неделю. Парламентарий добавил, что важно оставить возможность дробить отпуск на части в течение года. Сейчас, как известно, ежегодный отпуск можно разделить на несколько частей, но одна из них не может быть короче 14 календарных дней, а значит захватывает не менее 4 выходных. Дагестан снова заливает. Подтоплены дворы в Махачкале, Каспийске, Дербенте и других городах. Некоторые дороги превратились в бурные потоки. Почти два десятка поселков оказались отрезаны от транспортного сообщения. В Ингушетии, в Сунжинском районе эвакуированы более 70 жителей. Подтоплено больше 150 домов и придомовых территорий. В Чечне прорвало дамбу. Десятки человек вывезены с опасных территорий. В России вернулись к обсуждению поэтапного допуска начинающих водителей к управлению автомобилем. Этот пункт прописан в правительственном плане реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года. Законопроект МВД должно разработать уже в следующем году. Идея не нова. Ее обсуждают около 15 лет, но до сих пор дело не доходило даже до проекта нормативного акта. Теперь она официально закреплена в плане правительства. Добавлю, сейчас статистика показывает, что количество аварий по вине начинающих водителей в целом снижается, но среди молодых водителей до 25 лет, которые только получили права, ситуация хуже. На эту возрастную группу приходится около 70% ДТП с участием начинающих. Ну и последнее. Уфимский клещ Валера вновь пострадал от рук вандалов. В столице Башкортостана зафиксирован акт вандализма в отношении одного из самых экстравагантных городских арт-объектов. Миниатюрные скульптуры клеща по имени Валера. Фигурка установлена у входа в ювелирную мастерскую. Создатели памятника уже заявили, Валеру обязательно отреставрируют, вернут на постамент в ближайшее время. Кстати, 3 года назад оригинальную фигуру похитили. Тогда молодой человек и девушка, украшенные алыми лентами выпускников, демонстративно унесли скульптуру средь бела дня. Впоследствии на постаменте появилась вторая версия Валеры. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85.45. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.

0: Так, 9 минут, какой 9? 4 минуты 10. Вы тут своими разговорчиками за эфиром сбили вообще.
1: Тут Анатолий и Сергей. Что? Что еще? Шоу «Красные девчонки».
0: Остановись.
1: Ну, я не знаю, я
0: Остановись.
1: Просто что-то говорю, понимаешь?
0: Уже четвертый год подряд.
1: Очень серьезно, сложно начинать, понимаешь?
0: Да.
1: Но мне нравится, что Вадим Ривман следит за судьбой постамента.
0: Ну, клещ Валера манул Тимофея, да-да. Самое главное, те, кто у него на свадьбе гулял, те как бы продолжают за их жизнью следить. Дружим с семьями, говорят. Да, в общем, у нас «Что, где, когда» — серьезная игра, где нам серьезный капитан, интеллектуал, эрудит понадобится обязательно. Обсуждаем последний звонок, ну и слушаем классику Майкла Джексона на Ретро-ФМ.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 9.08. Ну что, Маргарита, как ты смотришь на гороскоп?
2: Я смотрю положительно, особенно когда у скорпионов, знаешь, там удачные дни.
1: Но до скорпионов мы еще дойдем, потому что начинать мы будем с овнов. Итак, если говорить в общем и целом, 26 мая, вторник, первая половина дня будет благоприятной для активной продуктивной работы, а вот всякие взаимодействия с людьми не принесут сегодня ожидаемого удовлетворения. И теперь овны.
2: Так, овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
1: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
2: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
1: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретики и спокойствия.
2: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
1: Девы, импульсивная трата обернется с сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
2: Весы, сегодня важно различать свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
1: Скорпионы, те самые. Работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
2: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
1: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую.
2: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
1: Рыбы, этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
2: Ну а сейчас спорт, буквально через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Физкульт-привет всем неравнодушным. Сегодня давайте начнем для разнообразия с тенниса. Андрей Рублев с победы стартовал на Ролан-Гаррос 2026. На старте соревнований он обыграл представителя Перу Игнасио Буссе. Дальше прошли также Андрей Рублев и Каспер Руд, Роман Сфиулин и Стэн Вавринко выбыли. У девушек Диана Шнайдер и Елена Рыбакина вышли во второй круг Ролан-Гаррос. А вот Людмила Самсонова и Екатерина Александрова вылетели. Теперь хоккей, кубок Стэнли, розыгрыш продолжается. Каролина вышла вперед в финале Востока с Монреалем, выиграв третий матч 3-2, там в овертайме все решилось. Я отмечу, что победный гол на счету Свечникова. У Демидова тоже ассист есть. Теперь о футболе. Вернемся к воскресным событиям. Спартак получит новый Кубок России взамен разбитого. Да, в воскресенье Спартак обыграл Краснодар по пенальти в суперфинале. После матча, когда полузащитник Пабло Солари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись в дребезги, а также отвалилась нижняя часть. Ну и, в общем, на изготовление трофея уйдет не менее 3 недель, говорят. Стоимость кубка составит 10 миллионов рублей. И отдельно сообщается, что глава Гусь Хрустального Алексей Соколов пригласил Солари и всю команду Спартака на экскурсию по заводу, как раз таки, где его производят. Было бы интересно. Матч за Олимпбет Суперкубок России может пройти в Нижнем Новгороде. Да, славная новость. В 26-м году трофеи между собой разыграют «Зенит» и «Спартак». Игра пройдет 18 июля. Отмечу, что в прошлом году Суперкубок России прошел в Казани. В заявку сборной Испании на чемпионат мира не попал ни один игрок Реала. Подобное произошло впервые в истории, действительно, что-то небывалое. В состав включен Гави, например, не игравший за сборную год. Вот игрок был растроган. Ну, в Реале что-то происходит невероятное, судя по всему. В Милане жесткая чистка. В отставку отправлены тренер Аллегри, а также директора Торре, Форлани и Манкадо. Клуб прямо назвал невыход в Лигу чемпионов провалом сезона. Да, Росенери уже нашли кандидата на пост главного тренера, но еще придется рассчитаться со всеми уволенными, да, платить неустойку. Это все новости спорта к этому часу. Обо всем остальном обязательно будем рассказывать по мере поступления информации. Ну а сейчас время вернуться к музыке.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: не до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, 9.20, спорт состоялся или он продолжается?
2: Продолжается еще какой. Смотри, давай. В общем, я всем это расскажу. 98-летний британец побил рекорд Гиннесса по полету стоя на крыльях самолета. Это прям такие аплодисменты.
1: Это что, Том Круз отдыхает? Давай,
2: короче,
1: давай,
2: подробности. Короче, год назад он с трудом справлялся даже с лестницей в своем доме. Решил, все, я не буду сдаваться. И начал регулярно заниматься с физиотерапевтом. Ну и все, в общем, было очень упорно все это мероприятие. И оказался в итоге мужчина на высоте 1000 метров. Спокойно прогулялся по крылу старенького биплана, пока самолет делал круг над музеем в Дуксфорте в Англии. Полет занял 6 минут. Но это же вообще восторг. Он еще, естественно, на благое дело собирал деньги под это все.
1: Вообще красота.
2: Для фонда.
1: Кого-то к земле больше тянет, там, знаешь, посадишь, а кого-то к небу больше тянет.
2: Да. И, в общем, это еще раз всем показатель, что спорт, это, знаете, то, чем надо заниматься. Вот так вот, по чуть-чуть, по капельке. И главное, идти к своей цели.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Что произошло-то?
6: Ну, очень странная история.
7: Все именно то.
6: Чего?
7: Опаньки. Чем кажется.
5: Свидетели есть.
6: Версии нет.
7: Чувство правды.
8: А что это вы тут вынюхиваете, а?
9: Так работа у меня такая.
7: Новые серии.
6: Это не улики.
9: Это аргумент.
7: В пятницу в 18:10.
6: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
7: Вечерний детектив.
6: Пользуется таким успехом у женщин.
7: На канале ТВ-центр.
9: Узнаешь много интересного.
10: Возрастное ограничение 16+.
11: Интернет-потоп RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня последний звонок. Да-да-да, сообщаем, напоминаем и читаем ваши сообщения, воспоминания, мнения. Игорь пишет: «Бодрое утро. Выпускной прошел как-то скромно. Никуда не ездили. Я рад, что закончил школу. Не надо домашку делать». Ага. Игорь, золотые
2: Кстати,
1: слова.
2: Да, домашка, это же... Вот честно, учиться, по-моему, прикольнее, чем делать домашку. Владимир напишет: «Доброе утро, Рит, Саш, последний звонок – это память на всю жизнь. У меня в этом году юбилей. 50 лет назад прозвонил звонок, и вот с одноклассниками общаемся до сих пор.
1: Красота.
2: И через 2 недели встречаемся отметить это событие».
1: Молодцы.
2: Вот я, честно, я ни с кем из одноклассников...
1: Мы переписываемся только. Вот я давно не встречался.
2: Я в инсте только где-то там слежу, кто-то
1: да,
2: за
1: да,
2: кем-то.
1: Да.
2: Вот, а так вообще...
1: Ну, в том числе, где запрещено, да. Евгений пишет: «Всем хорошего дня. У меня не было выпускного. После 7 класса я бросил школу». Ну, так получилось. Евгений, да вы не оправдываетесь, мы не обвиняем вас ни в чем. Кто его знает?
2: После
1: Может
2: 7-го?
1: Быть, она жизнь, да, и лучше. Вон, Рит после 5-го бросила, да, кто же знал, надо было доучиться.
2: Да, да, да. Не всегда правильные слова говорит.
1: Давай, давай, образованная моя. Ну, ладно, я сейчас сообщение от Юлии зачитаю, она здесь истории целый делится. У моей доченьки вчера был выпускной из начальной школы 4 класс. Грамоты вручали, и не только детям, но и родителям. Это приятно. 27 отличников на все классы.
2: Ой.
1: Очень волнительно, потому что впереди еще самый сложный процесс обучения. Будем стараться держать оборону отличницы. Ну и говорят про
2: Ты
1: список
2: знаешь,
1: литературы, что там целое состояние надо выложить.
2: Что мне было бы интересно сейчас?
1: Да.
2: Вот где отличница из нашего класса? У нас была одна отличница, ее звали Саша.
1: Да.
2: Все у нее всегда списывали, она была такая супер хорошая девочка. А обычно же наоборот говорят, что, знаешь, троечники, вот они потом становятся успешными в бизнесе.
1: Ну это успокаивает,
2: вот
1: да, бывает.
2: Мне очень интересно, что, блин, я сейчас пойду и напишу всем отличникам, узнаю вообще, как у них дела. Вот, а еще хочется сказать, ну честно, сегодня 26 мая, кто-то празднует
1: последний звонок,
2: а у кого-то день рождения. И есть у меня одна такая девчонка, обладательница, но я же могу сказать, это будет честно, второй по красоте собаки, ну потому что первая у меня, да ладно, просто очень классные собачки. У Олеси день рождения, Олесь, мы тебя тут все поздравляем. Вот, если вдруг хочешь принести нам, ну, торт, ты против?
1: Можно, можно и без объедания, знаешь, как бы. Просто поздравить человека.
2: С днем рождения.
1: Обязательно прям вот есть надо. Обязательно писать.
2: У нас сегодня другой человек торт принесет.
1: Это да, есть свои именинники. Так что пишите в социальных сетях, мы обязательно все найдем, разберем. Мы сегодня вспоминаем последний звонок. Ну и, кстати, еще такую тему, поднимаем вот тему вальса и тему, если бы вы встретили себя сегодня, вот выпускника того, что бы вы ему сказали. Интересно и такая, на подумать.
2: Да,
1: будем ждать
2: да,
1: сообщения, обязательно почитаем. Половина 10-го. Новости. Вадим Ривман. Послушаем.
3: Да, прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальная продолжительность сверхурочной работы увеличивается со 120 до 240 часов в год. Авторы инициативы заявили, что около 90% россиян готовы трудиться сверхурочно ради дополнительного заработка, но прежнее регулирование не позволяло работодателям оформлять подобную переработку официально. В России предложили внедрить новую систему ипотечного кредитования. Она позволяет гражданам начинать выплату процентов только после фактического получения ключей от жилья. Авторы идеи подчеркивают, что реализация инициативы позволит застройщикам привлечь новых клиентов, для которых непосильно одновременно оплачивать и ипотечные взносы, и при этом арендовать жилье в ожидании завершения застройки. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, украинские дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Крымом. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Режим беспилотной опасности действовал также в Ленинградской, Вологодской, Орловской, Волгоградской, Ивановской и Тульской областях. Если мотоциклистам разрешить ездить по автобусам, полосе, это позволит снизить уровень ДТП и конфликтов на дорогах. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Таким образом, он прокомментировал инициативу Минтранса России. Парламентарий отметил, что полоса для общественного транспорта часто пустует. Нилов заявил, что выделенка широкая, и мотоцикл может обогнать автобус, не создавая при этом никаких препятствий для движения. Ранее, напомню, министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что Минтранс проработает вопрос разрешения мотоциклам ездить по автобусной полосе. Yeah. Роскосмос вернет с МКС контейнеры с бактериями и грибами, а также семенами растений, образцами почвы и горных пород. Почти все они пережили долгое испытание вакуумом, радиацией и перепадами температур. Результаты эксперимента уже показали, что, например, бактерии сумели выжить, проведя более 2 лет в спецконтейнерах в открытом космосе. А способность семян сохранять схожесть важна для создания оранжерей на других планетах. Уже завтра, кстати, космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев заберут 3-й контейнер эксперимента с модулями «Поиск». Он провел в открытом космосе почти 5 лет. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85,45. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Любим сообщать классные новости с утра пораньше и в первой смене на Ретро FM. Так вот, еще раз, игра «Что, где, когда» вернулась в своей любимой радиоверсии. Вчера сыграли первую, ну, победить до конца не удалось, знаете, правильный ответ.
1: Разогревочная.
0: Да. А вот сегодня, а почему бы и нет? Нам нужен капитан, будет 60 секунд, вопрос, и, надеюсь, мы найдем правильный ответ.
1: 23-24-88-3, код Москвы-495. Капитан, звони, мы ищем тебя.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Адарацкого, Творовского до Чуйкова. Также по Копылову, от Кашевого до Тецевской. И по Центральной от Мира до Габишева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический «Кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». УГРН 117-169-008-3289. Казань.
0: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
0: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
0: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
2: Ретро-ФМ.

0: Когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: А что наш приз сегодня? Это 10 тысяч рублей. Если удастся найти правильный ответ на вопрос, дается 60 секунд, все в лучших традициях игры «Что, где, когда». И участвует сегодня в этой интеллектуальной битве Анжелика из Санкт-Петербурга. Приветствуем вас, Анжелика.
2: Добрый день, здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте.
1: С сегодняшнего дня вы капитан.
3: Ответственность с этого момента
1: на вас. И помните, да, чтобы мы приняли ответ, надо, чтобы, ну, хотя бы основная мысль этого ответа прозвучала в течение минуты,
3: да,
1: чтобы,
3: это
1: да,
3: важно.
1: Он взялся не откуда-то там после повтора вопроса, а все-таки в течение рассуждений. Мы будем вам всячески помогать, и если получится, десяточка ваша, или как 10 тысяч рублей, Маргарита, называют в вашем районе?
3: В нашем районе?
1: Да.
3: Дичка называли.
1: Хорошо, пусть так будет.
3: А точно в этой программе можно?
1: Да. У нас можно все.
3: Спасибо.
1: Мы смелые. Итак, Анжелика, мы желаем удачи вам и всей нашей команде.
2: Спасибо.
1: Играем честно, без подсказок в интернете. Ну и давайте сосредоточимся на вопросе. Поехали.
4: Внимание, вопрос. Через одну минуту вы должны нам сказать, что произошло бы с нормальным человеком, если бы он вкусил Сардония херпа, траву с острова Сардония.
1: Траву сос. Мне сразу кашель бы прошел. Знаешь, у меня травки лечебные какие-то сразу пришли в голову. Чаек
3: может
1: заварить.
3: Может быть, что-то с эмоциональной точки зрения.
1: Угу. А как думать, Анжелика, вы? Что там за трава?
2: Я вот тоже думаю, да, что-то с эмоциональной точки зрения связано.
1: А в какую сторону?
2: Наверное,
1: веселее или успокоительное, или что?
3: Какое? Либо, может быть, там, не знаю, творческий бы, но он же, а это нормальный.
1: Ну, еще медицинская какая-то история такая, ну, которую не очень хочется в эфире, прозвать.
3: Но это должно
1: вдруг
3: быть
1: не понравилось
3: бы
1: очень
3: идее.
1: Сильно человеку. Ну, типа, не понравилось. Не знаю, вот ешь, какая-то трава, вот иногда говорят, да вкус не очень. И так кривишься. Ну, что еще может
3: остров
1: быть?
3: Остров Сардония.
1: Либо заснул, либо, наоборот, проснулся, да. Какие еще эффекты могут быть? Ну, не хочется думать, что это прям совсем страшное что-то, да, запрещенное. Трава-то в плане, после которой навсегда
2: может
1: засыпаешь.
2: Может быть, у него какие-то сверхспособности появляются.
1: Вот, третий глаз, да, связь с космосом. Неожиданно. Опа, экстрасенсом стал. Еще что? Вкусил травы. Может, это какая-то почетная трава, которую особым людям вручали. Так, ладно, нет времени больше обсуждать. Я повторю вопрос. Вам что-то надо будет выбрать, Анжелика. Через одну минуту вы должны нам сказать, что произошло бы с нормальным человеком, если бы он вкусил Сардония херпа. Траву с острова Сардония. Итак, Анжелика, окончательный ответ?
2: Он бы уснул.
1: Хорошо, давайте версия «уснул» принимается. Теперь послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Вкусивший эту траву, умирал с дикой гримасой на лице. От этого и пошла идиома «сардоническая усмешка».
3: Господи, вот настолько...
1: Все-таки страшный, да, вариант победил. Хотелось его избежать до последнего, если честно. Да.
2: Но он же уснул.
1: Уснул. Вот это навсегда, которое не хотелось принимать во внимание. Но тут, я думаю, что еще важное уточнение. Не только уснул и не только навсегда, еще с гримасой.
3: Да,
1: вот этот смысл.
3: Сардоническая усмешка.
1: Да. Поэтому, ну, Анжелик, спасибо вам большое. И спасибо за активное участие в обсуждении. Да, вот видите, мы крутили-крутили, но не докрутили сегодня.
3: Ребята, крутили ли в нашем видеоклубе? В основном это все тоже можно будет посмотреть.
1: В нашем видеоклубе.
3: В нашем видеоклубе.
1: Там ставят видак, 10 стульев, да, и киношку включают. Хотите, Рэмбо 3 посмотрите,
3: хотите
1: с телезрителями поиграйте.
3: Летних игр, вот, сможете увидеть в ближайшие выходные, сезон уже стартовал.
1: Я всегда с собой беру
3: видеокамеру.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Ну, под эту песню прям директор школы на последнем звонке должна сказать: «Добрый путь, выпускники! И пусть ваш полет продолжается!» Будет полон ярких поворотов, незабываемых виражей, чего там еще. Высшего образования обязательно.
1: Александр Сергеевич, ну что вы делаете? Мы же сейчас все расплачемся. Хороший педагог был, Сашка.
0: Держаться, выпускники, держаться! Вас еще на выпускном как-то надо собрать как-то в кучу и достойно провести вечер.
1: И главное, чтобы вы не забыли еще, знаете, после выпускного, так сказать, правду от лжи отличать. Вымыслы от настоящих
0: фактов.
1: Это все у нас будет в игре «Фейк-контроль» очень скоро. Еще мы поздравим одного очень интересного человека. С днем рождения, правильно? Расскажем все, что мы думаем о ней.
0: Какие большие планы у завуча школы Маргариты Александровны? Вот хорошо, что в нашем коллективе есть человек, который все помнит и все фиксирует. Вы расписание на следующей неделе уроков составили?
1: Вот я сейчас как раз пойду на небольшой перерывчик, и там разберемся.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
5: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
9: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
10: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
11: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Столица уже 10, набираем темп. Первая смена, Ретро FM, любимые хиты, да еще и игры будут. Ух. Смотрит на меня осуждающе. Про новости не сказал. Будут, Вадим Ривман, вот он.
1: Так скажешь, конечно, куда же ты денешься. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в российских школах начались последние звонки. Мероприятия будут проходить до конца месяца. Дату и формат каждая школа определяет сама. Обычно в программу входят торжественная линейка, церемония поднятия флага, исполнение гимна России. Ну а выпускные вечера в российских школах, по данным Минпросвещения, пройдут 27 июня. На Северном Кавказе мощный циклон с ливнями и грозами спровоцировал наводнение сразу в нескольких регионах. Так, в Дагестане сложная ситуация в Хасавюртовском районе. Он серьезно пострадал еще во время аномальных мартовских ливней. По всей республике после нового удара стихии нарушено сообщение с 13 населенными пунктами. Сейчас проезд восстановлен. Под водой оказались улицы Махачкалы. Последствия непогоды ликвидируют и в Чечне. Накануне шторм с градом обрушился на Краснодар. Ветер валил деревья, затопил дворы. Похолодание добралось и до центральной России. В столице, по прогнозу, дожди до конца недели, а температура не выше плюс 15. В Саудовскую Аравию прибыли более 1,5 миллиона человек со всего мира для участия в хадже. Это традиционное паломничество к святым местам. Его хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин. Верующие сегодня с заходом солнца начнут отмечать Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. Он знаменует завершение обрядов хаджа. Принято совершать добрые дела, приглашать как можно больше гостей, угощать всех нуждающихся. Командиром первого полета на Марс станет китайский миллиардер Чун Ван. А об этом заявили в компании SpaceX. Перед полетом на Марс ему предстоит облететь Луну. Правда, ни даты, ни технических подробностей миссии пока не приводятся. Чун Ван разработал собственное программное обеспечение и в 2013-м создал первый в Китае пул по майнингу виртуальной валюты биткоинов. Сегодня его бизнес оценивается в $300 миллионов, а вот личное состояние почти в 1,5 миллиарда. Ну и последняя. 55-летняя учительница из школы Астаны по имени Айгуль сдвинула автобус весом 13,5 тонн на 14 метров. Таким образом, она выполнила требования для регистрации мирового рекорда. Для официальной регистрации достижения автобус предоставил городской автопарк. По словам учительницы, на этот шаг ее вдохновил тренер. Кроме того, она решила установить рекорд, чтобы вдохновить выпускников своей школы и придать им уверенности в будущем. Кстати, в прошлом году Айгуль установила достижение, переместив два тяжелых пикапа общим весом 8 тонн на 57 метров. И еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85,45. А далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.

0: Ретро-ФМ.
1: А сегодня, кстати, не только последний звонок, да, сегодня еще и день рождения отмечают некоторые любимые нами артисты и миллионами слушателей Ретро-ФМ. Мы обязательно эту тему еще поднимем через несколько минут. Гороскоп вам расскажем, устроим игру «Фейк-контроль», которой вручим либо термокружку, либо сертификат Marketplace.
2: Ну и, конечно, я бы даже сказала, на главное блюдо послушаем нашу классную музыку.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 26 мая. Первая половина дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы, а вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
2: Полная совместная работа над задачей даст результаты быстрее, чем в одиночку.
1: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
2: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям, сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
1: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретно. Критики и спокойствия.
2: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
1: Девы, импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
2: Весы, сегодня важно различить свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
1: Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
2: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
1: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую.
2: Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
1: Рыба этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
2: Все, друзья, уже 10:07 по Москве, вторник. Получается финальная неделя мая. Просыпаемся и бодримся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: На Крисе Ри можно и замечтаться.
1: Конечно. А у меня как раз новостюшечка, подходящая к...
0: Под его песню?
1: К песню Криса Ри. This is the road to hell.
0: Прям туда?
1: А знаете что, road to hell? А это круглосуточная продуктивность. Потому что психологи сказали, что именно она приводит к депрессии. Предупредила. Говорит, слушайте, ну давайте уже заканчиваем, да, вот это вот успевать все. Превращать отдых в слабость. Занятость — показатель успешности. Вот это стремление быть успешным 24/7. Ребята, да это же прямой путь to hell, выгорание, депрессия.
0: Директор пишет, если ты отключишь телефон и не будешь читать мои сообщения. Ну вот видите, а вообще говори, покоя не дают 24/7.
1: Значит, по словам этого психолога моего любимого,
0: пишу.
1: Мозг не способен долго работать с высокой концентрацией без перерывов, потому что уровень мотивации и удовольствия от жизни упадет. И что мы тогда будем делать?
0: Мой мозг не справляется, я хочу отдыхать.
1: Можно сказать, мой и Риткин. Ну там
0: в скобках,
1: просто не справляется.
0: Рита тоже солидарна с этим.
1: Да, да. Отправляй.
0: Отправляй, да.
1: Все, мы все, что хотели, сказали.
0: Thank you.

0: А еще наши сердца. Наши сердца в ее руках, в ее хитах. Сегодня мы признаемся в любви Анжелике Варум. В том числе, потому что у нее сегодня день-то праздничный, да? Именно сегодня она отмечает свой день рождения. Певица, которая у нас ассоциируется с настоящей эстетикой, с нежностью, с женственностью, да? Ее хиты знают наизусть, да, мне кажется, даже не одно поколение. И вообще, когда их слушаешь, как-то становится теплее на душе.
1: Да, мы желаем вам бесконечного вдохновения, крепкого здоровья, семейного тепла, той самой семьи, знаете, на которую вообще многие равняются, смотрят, восхищаются, таланта, новых, красивых, творческих историй. Ну и, конечно, пусть всегда звучит любимая музыка вокруг, а каждый день приносит улыбки. С днем рождения!
2: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Сегодня последний звонок, но далеко не последняя возможность поностальгировать, высказать свое мнение на этот счет и, может быть, повспоминать. Нина пишет: «Эх, последний звонок в СССР редко был просто формальностью. Для многих это был первый настоящий момент расставания со школой, привычным двором, друзьями, учителями. Иногда праздник заканчивался слезами. Да что там иногда? Всегда. Быстрее, чем его официальная часть. Да, Нина, помним и помним, сколько слез было пролито». Так, всех выпускников Олег Елышев поздравляет с праздником. Дальше. Радик пишет: «Доброе. После кафе с классом поехали на озеро. Возвращались пешком, чтобы напоследок наговориться. Домой пришел в 5 утра. Пустота на душе. Но встречаемся. Хотя школа не отпускает до сих пор, делаю уроки с детьми. И вот поздравляем, Радик, ваших детей. Второй класс. Успешно. Отлично. Молодцы».
2: А вот Ксения пишет: «Лучший день в моей жизни. Последний звонок. Это чувство, что больше никогда, никогда я не пойду в школу».
1: А это ж да. Вот у некоторых, наоборот, вот это счастье. Никогда я вас не увижу. Всех, у кого, да, вот там, может, в школе какие-то проблемки или не очень было. У нас тусовка была такая класс, такой хороший класс, что вот в тот момент, правда, было грустное ощущение, что вот теряешь что-то важное, что-то нужное и людей приятных вокруг.
2: И Александр пишет: «У моего сына Ивана прямо сейчас был последний звонок в 9 классе. Как же быстро летит время. Вроде только сам выпускался, а прошло уже 26 лет. И вот уже сын вступает во взрослую жизнь. События одновременно радостные и грустные. Счастья и удачи тебе, сынок». Александр из Рубцовска нам написал.
1: Присоединяемся к поздравлению. Так, Вадим пишет: «Доброе утро. С теплотой вспоминаю свой выпускной вечер. Это было потрясно. Мы танцевали в конце под переделанную под школу песню Гагарина. Спектакль окончен. Если б я нынешний встретил себя в день выпускного, я бы себе сказал: иди к мечте, дружище. И помни, тебя еще услышат».
2: Ну и все это, я думаю, нужно закончить Виктором, который сказал честно: «Добрый день, я бы сказал себе на выпускном: дорогой, много не пей, упал и хватит».
1: Как золотые слова. Спасибо, мы тему на этом, ну, в прямом эфире завершаем, но в соцсетях можно продолжить обсуждать, может даже и фоточки кто-то какие-то прикрепит. Все-таки это добрая ностальгия, давайте продолжим обсуждать это и в группе «Размен ВКонтакте», и можно в Максе тоже.
0: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания, пишет ТАСС. Новые ГОСТы должны сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. На российском рынке присутствуют производители, выпускающие именно такую продукцию. Причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. Порядка 11 тысяч бесплатных путевок получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Также несовершеннолетние, нуждающиеся в восстановлении и реабилитации. Они отправятся на санаторно-курортное лечение. Более 9 тысяч путевок предусмотрено для одаренных детей, также с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительно профинансируют путевки детям участников спецоперации, пишет РБК. В Казани при необходимости временно перекроют движение транспорта по улице Кремлевской. Это связано с подготовкой и проведением международного фестиваля медиаискусства «НУР». С 19:28 до 23:30-31 ограничат движение и стоянку транспорта по улице Кремлевской на участке от Чернышевского до площади 1 мая, в том числе Ивановский спуск, пишет портал мэрии Казани. Ко Дню защиты детей исторический парк «Россия. Моя история» подготовил семейную программу. 30 и 31 мая на площадке парка пройдут исторические экскурсии, квесты, творческие занятия, интерактивы для детей и родителей, посвященные периоду древнерусского государства. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе», национального проекта «Молодежь и дети». В парке будет работать творческая зона, где дети смогут нарисовать персонажей русских былин, создать собственные иллюстрации и собрать мини-истории о Древней Руси. Также программу откроет экскурсия «Жизнь и быт в Древней Руси». Посетители увидят, как выглядел древнерусский город, и узнают, почему печь считалась центром дома. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 44 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: А есть легкое волнение, если честно. Финальная игра на сегодня, в которой можно заблудиться. Где правда, где вымысел. Это фейк-контроль на Ретро-ФМ.
1: Единственное, где мы не сможем заблудиться, так в сертификатах. Потому что они у нас есть, и мы их подарим, друзья. У нас 5000 рублей на Marketplace, 3000 рублей. И, конечно, наша любимая термокружка. 23-24-883, код Москвы 495. Звоните, сыграем.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Адаратского, Дворовского до Чуйкова. Также по Сибгата Хакима от улицы Мирхана до Чистопольской. И по Копылова от Кашевого до Тецевской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор праздник. Реклама 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: На связь выходит Тула. Галина врывается в эфир. Здравствуйте, Галина.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Новое решительно. По системе пришел, увидел, победил, забрал сертификат или термокружку. На что настроено?
2: Я на сертификат.
1: Ну хорошо.
3: Ну, будем бороться.
1: Тогда придется прям угадывать, приугадывать. У нас три темы для вас есть: кенгуру, арбуз и молния.
2: Давайте кенгуру
1: обсудим.
3: Ну что же, идем к первому факту. Кенгуру физически не способны двигаться задним ходом. Правда или ложь?
1: Ну, задним ходом умеют или нет, как считаете?

0: вам не одно и так кажется. Действительно, это неправда, потому что до 70 километров в час
1: вот
0: развивает
1: этими
0: скорость.
1: Лапищами.
0: Конечно, там такие качки.
1: Так, и новость, которую я не хочу читать, но меня заставили. Мясо кенгуру считают более полезным, чем свинина или говядина, не жуй. Правда или нет?
0: Пробовал.
1: Правда?
0: Да, в Австралии.
1: Ужасный человек.
0: Ну, так себе, кстати, никому не рекомендую.
1: Что скажете, правда или нет?
2: Более полезно, чем свинина или говядина.
1: Да.
0: 3, 2, 1, надо решаться.
2: Я думаю, что нет.
1: А на самом деле это правда. Из-за низкого содержания в нем жира, но мы все еще не рекомендуем есть мясо кенгуру. Пусть лучше бегают себе и становятся символом хорошим.
0: Да знаешь, их там сколько, просто там, да. Там их проще разводить.
1: Короче, у нас один из трех, это прекрасно. Это у нас термокружка получается.
0: Да. Ну что, тема была непростой. Тема была увлекательная. Из трех фактов вы разгадали один про скорость, а потому фирменный приз термокружка от Retro FM отправляется уже в Тулу. Не самовар, а термокружка. Да, теперь мы так будем про Тулу говорить.
1: Все верно.
0: Что ж, давайте к хитам вернемся. Соскучились прям.

0: Знаешь, о чем я подумал, Маргарита? Вот под стинга Englishman New York приятно проводить время с командой RetroFM.
1: Согласна.
0: Так давно мы не видели Олега Орлова, а тут он пришел и сразу настроение.
1: Да
0: хорошее.
1: Вообще, вот это даже тю-рю-рю-рю-рю-рю. Это на самом деле я играла, что типа, ну я радовалась, что Олег пришел. Вот,
0: и... Соскучились мы по коллеге, по нашему разговору, в конце концов, по спортивным обсуждениям. Эх, нам-то всегда было что обсудить.
1: А сейчас нам точно будет что обсудить.
0: Да, вам будет еще и что послушать. Олег вам подготовил самые лучшие хиты, проверенные временем, и продолжит эфир RetroFM. А мы, первая смена, к вам тоже обязательно вернемся. Но уже завтра, в среду, в 7.00, место встречи изменить нельзя. Ну, а всех выпускников еще раз поздравляем. Последний звонок погулять как следует, да. Ну и помните, да, это только один из двух праздников. Еще на июнь. Силу оставьте.
2: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. RetroFM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: RetroFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gue всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Торговый центр Горки Парк приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
8: Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

0: Благоухает, как в раю, а пламенем пылает адским. Так иной раз можно описать отношения некоторых пар, которые несколько раз на дню и поругаются, и помирятся. У героев этой песни хоть и возникают вопросы друг к другу, но в общем и целом тишь да гладь. А все благодаря большой и чистой любви. Альбана и Рамина Пауэр на Ретро FM в 11.15 по московскому времени. Далее будем подпевать Николаю Трубачу и Мадонне. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Хорошего дня, друзья.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы.
6: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х, непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Дым над водой группы Deep Purple для кого-то словно напоминание о майских шашлыках на даче, а для кого-то просто любимая мелодия, выходящая за временные рамки. Ну, кстати, о времени, друзья, 11:30 в столице. Самое время послушать новости на Ретро-ФМ. Приветствуем в студии Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Недвижимость по биометрии. С 1 июля россияне смогут купить квартиру или дом в другом городе без личной поездки. Как пишет РИА Новости, для оформления понадобятся электронные документы, усиленные электронные подписи, подтвержденные биометрией. При этом подготовиться нужно заранее. Например, биометрию оформляют при личном посещении банка. Ну, введение в первую очередь коснется стандартных процессов на первичном рынке и в ипотеке. Власти пока не приняли решение по запрету полетов малой авиации. Вопрос обсуждают Минтранс, Росавиация и Минобороны. Как пишет Коммерсант, накануне Ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов сообщила, что с 1 июня из-за атак беспилотников в Подмосковье будут запрещены полеты гражданских воздушных судов на высоте до 5100 метров. Но это не распространяется на регулярные чартерные рейсы и санавиацию. Отмечалось, в случае принятия мера затронет до 1000 пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов, которым грозит банкротство. Упомянутые ранее ведомства ситуацию не комментировали. Японская делегация, сформированная из представителей Министерства экономики и МИД страны, прибыла с официальным визитом в Россию. Запланированы переговоры на правительственном уровне. Продолжительность визита составит несколько дней. При этом, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, взаимодействие осуществляется исключительно на межправительственном уровне, без участия администрации президента. В Россию из Республики Корея вернулись школьники, которые победили на Азиатской олимпиаде по физике. Наша сборная завоевала 8 медалей, 4 золота и столько же серебра. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших стран. К этой олимпиаде дети готовились 2 года. И отмечается, Азиатская олимпиада по физике считается одним из самых сложных состязаний подобного рода. В ней участвовали более 200 школьников из 27 стран. Ну а в Калининграде сегодня разыграют 6 комплектов наград. Там стартовали российско-китайские молодежные летние игры. Соревнования собрали 700 молодых спортсменов из 2 стран. Чтобы обеспечить достойные условия для состязаний, задействовали сразу несколько спортивных площадок в разных городах региона. И о валюте на этот вторник. Доллар сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: том, какое сильное желание упасть со звезд прямо в объятия любимой девушки, может завладеть обычным парнем. Группа Simply Red на Retro FM, кстати, свое название. Эта британская группа получила благодаря цвету волос ее лидера Мика Хакнелла. «Рыжий, просто рыжий», — ответил Хакнелл менеджеру местного одного клуба, который спрашивал, как называется его группа. Так на афише рекламирующей концерты появилась Simply Red, просто рыжий, вместо Red, как команда рыжеволосого Майкла называлась изначально.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Петра Витера от проспекта Мирхана до Дементьева, также по Копылову от Кашевого до Тецевской и по Саид-Галееву от Ушаяк до Чернышевского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.

0: Хорошо быть молодым, свободным, одиноким, как герои этой песни Бонни М, что звучит на Ретро-ФМ. Перед тобой еще вся жизнь впереди, еще столько возможностей сделать правильный выбор и возможности исправить что-то, если выбор оказался не тем, что был нужен. Главное, сильно не увлекаться работой над ошибками, которая может вырасти в жизненное хобби. Меня зовут Олег Орлов. Удачи во всех делах вам, друзья. Бодримся под отличную музыку, что продолжит звучать на Ретро-ФМ уже в следующем часе в столице без 5:12.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение «Майя» от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
10: 50, 65, 70! Новый рекорд в ювелирных салонах Яхонт и старт глобальной распродажи. Присоединяйтесь к гонке за потрясающими украшениями с максимальной скидкой. Успейте первыми. Золото, серебро, бриллианты и скидка до 70% ждут вас.
11: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Арендатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Ритмичная жизнеутверждающая песня Игоря Сурухановой группы «Круг» вроде бы и заставляет невольно оглянуться назад, посмотреть, что там было за пройденным поворотом, но в то же время призывает с оптимизмом вглядываться вперед. Что там ждет впереди? Конечно же, все самое лучшее. Далее на Ретро-ФМ верные друзья Роксет и Тони Эспозито, 12:16. Столица, меня зовут Олег Орлов. Доброго дня!
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Что произошло-то?
4: Ну, очень странная история.
5: Все именно то.
4: Чего?
5: Опаньки. Чем кажется?
3: Свидетели есть.
4: Версии нет.
5: Чувство правды.
6: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая.
5: Новые серии.
4: Это не улики.
7: Это аргумент.
5: В пятницу в 18:10.
4: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
5: Вечерний детектив.
8: Пользуется таким успехом женщин.
5: На канале ТВ-центр.
7: Узнаешь много интересного.
9: Возрастное ограничение 16+.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия, действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
13: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
14: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
18: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Ретро.

0: Как же нам иной раз хочется отдохнуть от взрослой жизни, вернуться в детство. Да, увы, поезд ушел, а сейчас детство буквально уходит от выпускников школ. Последние звонки в эти дни звенят для старшеклассников. Удачи вам, друзья, во взрослой жизни и не забывайте свои школьные годы.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В российских вузах сократят число платных мест по 40 направлениям подготовки. Как пишет парламентская газета, в этом и следующем годах их станет меньше. Изменения затронут специальности, по которым заметен избыток выпускников. Это юриспруденция, управление и экономика. Решение касается прежде всего вузов с невысокими средними баллами ЕГЭ. Сокращения затронут заочную и очно-заочную формы обучения. Дожди, грозы и усиление ветра ожидаются в Татарстане. В ближайшие дни минимальная температура будет плюс 12, максимальная до плюс 17 градусов. Ночью местами пройдут дожди, днем кратковременные осадки в большинстве районов. Местами возможны ливни и грозы, не исключен град. Возможны кратковременное усиление ветра до 21 метра в секунду, пишет «Московский комсомолец». В Казани почти на 5 месяцев будет ограничено движение транспорта по участкам дороги Дублера Горьковского шоссе и улицы 32-й военный городок. С 26 мая по 31 октября будет перекрыта дорога Дублер Горьковского шоссе на участке от СНТ САД-2 АО КВЗ до ВНС в районе здания номер 12 по улице Затонской и от СНТ Сантехприбор до СНТ Волга. Также ограничит движение на участке от Затонской до здания номер 32А, пишет портал мэрии Казани. На фестиваль «Вкусная Казань» в Минск привезли 50 видов национальных блюд и 20 тонн татарских угощений. В гастрономической программе участвуют топовые рестораны из Казани. Для гостей организуют более 35 мастер-классов о татарской культуре от казанских мастеров, в том числе по чеканке монет татарскому танцу. На фестивале также увидят танцы и песни, кухню, изделия ручной работы. В рамках фестиваля «Вкусная Казань» проходят и выступления артистов и творческих коллективов из Казани. Место проведения фестиваля «Вкусная Казань» выбрано не случайно. Когда-то здесь находилась Минская татарская слобода, и отголоски той эпохи до сих пор живут на карте города. В расположенном неподалеку татарском сквере, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 44 копейки. Это были все новости к данному часу. Службы информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай.

0: Вечер, конечно, очень приятное и расслабляющее время суток, особенно такой вот розовый, как в песне «Ласкового мая». А вы попробуйте получить удовольствие и радость от утра. Включайте завтра утром «Ретро FM» и слушайте утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас игры с крутыми призами, самые свежие новости, темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену». Завтра с 7 до 11 здесь, на «Ретро FM».
1: Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
9: Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка «Ретро FM».
11: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 500 54 20.

0: Как шутят в определенных кругах, если вы думаете, что в каждом человеке можно найти что-то хорошее, значит, вы никогда не работали в отделе кадров. В минувшие выходные, кстати, отмечался один из двух дней кадровика, с чем мы всех причастных и поздравляем. А хорошо, между прочим, иметь сразу два профессиональных праздника, пусть и неофициальных, один в октябре, а другой в мае. В Москве без пяти час. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю хорошего дня и успешных дел под музыку Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы Ретро FM 500 54 20.

Бывает так, что душа не лежит к человеку, а тело запросто, о чем и спеть не грех. Что и делают Дитер Болин и группа блюсистов на Ретро FM в 13.15 по Москве. Ну а далее бодрить своими лучшими песнями нас будут Дона Саммер, Шура и Белинда Карлайл. Меня зовут Олег Орлов. Отличного настроения всем!

0: утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
2: Блин, я выполнил свою миссию.
1: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
2: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
0: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Сон, как известно, делится на медленную и быструю фазы. Во время второй многие еще умудряются работать. Да не ведет вас в легкий транс, товарищи работающие, этот хит Донна Саммер, что звучит на Ретро FM. Ясного сознания вам, друзья, и бодрости на рабочих местах. В Москве 13.30. С новостями на Ретро FM нас продолжает знакомить Дмитрий Королев. День добрый.
1: Приветствую, Олег. Здравствуйте, друзья. У выпускников должна быть возможность пересдать несколько предметов на ЕГЭ. С предложением выступил вице-спикер Нижней палаты парламента Борис Чернышов. Сейчас школьник может повторно сдать только один экзамен по своему выбору. Депутат считает, что действующее правило нужно расширить, но число попыток все равно должно оставаться ограниченным. По словам Чернышова, один неудачный день не должен перечеркивать годы учебы школьника и ставить крест на его будущем. В парламенте Болгарии обсуждаются снятие всех санкций с Россией и возможное налаживание отношений. Об этом заявил депутат болгарского парламента Ангел Георгиев. По его словам, которые приводит ТАСС, партия «Возрождение», в частности, предложила отменить ограничения на российское топливо, энергетические санкции, а также ограничительные меры на обслуживание самолетов МиГ-29. Георгиев отметил, что имеющиеся у Болгарии истребители нуждаются в замене двигателей, и заниматься этим должны российские компании. Власти Ирана подтвердили, что планируют восстановить доступ к интернету в стране. В правительстве уточнили, президент Масуд Пезешкиян уже дал соответствующее распоряжение. По данным службы мониторинга, интернета в Иране нет 87 дней подряд. Власти блокировали доступ к нему во время январских антиправительственных протестов. Ограничения возобновили после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля, но жители страны имели доступ только к внутренним государственным платформам. Проведение около 30 экспериментов, запланированных на российской орбитальной станции по запросу различных институтов Академии наук. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он выразил уверенность, что вместе с РАН удастся обеспечить России лидерство по ряду направлений от космической науки до освоения Луны и дальнего космоса. Тем временем российские ученые выявили новый сорт картофеля. Он обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Об этом заявил президент Российской Академии наук Геннадий Красников. Он уточнил, картофель получил название «Альфа», и вкус у него отличный. Этот сорт предлагается выращивать в центральном регионе России. Ну а ранее специалисты вывели сорт картофеля для производства чипсов. Он менее вреден для здоровья. Появились и сорта, которые не боятся заморозков и засухи. И о валюте на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85,45. Пока все. А далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Хоть и говорят, что жизнь — это бой, но порой его нужно вести гибко, легко и непринужденно, с улыбкой на лице, подпевая какую-нибудь любимую песню. И обязательно верить в хорошее и надеяться на лучшее, что дает нам полное право, например, наступающее буквально через несколько дней календарное лето, а отличная музыка этому только способствует. Элтон Джон на Red FM в 13:42 по Москве.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро
2: FM. Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад Кола Классик Бочкари 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
6: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
7: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
9: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Те, кому всегда 18, говорят, что старые записи не только успокаивают душу взрослого человека, некоторые еще и в души молодых западают. Ну, согласитесь, так оно и есть ведь. В ставе лучшая музыка последних десятилетий, дуэт Пола Маккартни с Майклом Джексоном, в частности, на финише этого часа на Ретро-ФМ. В Москве без 4 минут 2. Меня зовут Олег Орлов. Всех приглашаю на Филичиту, друзья. Час приветов и поздравлений уже скоро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
5: Слышишь этот ритм?
6: Это бьется сердце музыки.
5: Это масштаб, который невозможно остановить.
6: Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Дарите

0: Жаркая погода в Казани сменилась дождями, но все равно на улице тепло, майская свежесть окутывает радостью, и дождь совершенно не омрачает общую картину весеннего и уже почти летнего счастья, которого сейчас станет больше, ведь началась Феличита на Ретро-ФМ. Меня зовут Татьяна Веницкая, всех приветствую, и это время счастья. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро-ФМ Пупо и Алсу.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: А сегодня поздравляем дорогих выпускников, которые стоят на пороге новой жизни, взрослой. Гульшат Газизовна поздравляет свой 11-й А-класс выпуском. Желает не бояться ставить перед собой высокие цели и стремиться к их достижению. Верить в себя. Пусть удача всегда будет на вашей стороне. Желает вам во всем везения, во всех начинаниях, крепкого здоровья, верных друзей и благополучия желает искренне. Присоединяемся. Да, пусть каждый день приносит вам новые возможности, интересные встречи и только радостные моменты. Далее на Ретро-ФМ «Мираж», Наталья Гулькина и Queen Freddie Mercury.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: А настоящая радость никогда не будет иллюзией. Пусть она быстротечная, неуловимая, но если человек в этот момент чувствует себя счастливым, то это прекрасно. И радость, конечно, есть во всем. Нужно ее только разглядеть. И сейчас в приветах, которые звучат в величте на ретро-ФМ. Красавицу-племянницу Махмутову Зилю поздравляют с днем рождения. Самым ярким днем в году ваши дорогие дядя Ильшат и тетя Альфия желают много радостных моментов, веселья, любви близких, заботы, осуществления всех мечтаний. Сария Бекбова привет передает Рифкату Угараеву с пожеланиями бодрой рабочей недели. Сегодня поедут на дачу отдыхать. Да, завтра выходной у многих. Камиль поздравляет любимую супругу Ландыш с днем рождения, с 50-летием. Здоровья, успехов в любимом деле желает, радоваться жизни. И Фирая Тагировна привет передает любимой дочке Элине, внучке Розали. Всем желает добра и мира. А далее на Ретро-ФМ Тако.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссии.
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
8: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Душевное счастье, островок радости, добрых слов, признаний, сердечных поздравлений и яркого-яркого солнца в любой день. Это, конечно, Феличита на Ретро-ФМ. Передаем приветы и радуем и себя, и своих близких, родных, друзей, коллег. Лизу Гаврилову с днем рождения поздравляют подруги Катя, Олеся, Оксана и Евгения. Солнечного настроения желают радости, большого праздника в кругу друзей и родных. Айгуль Хафизова привет передает коллеге Басыровой НЖ. Желает скорейшего выздоровления, скоро домой, и вас очень ждут на работе коллеги. Очень поддерживают вас. И Виталий Осипов большой привет передает любимой Насте, всему Ретро-ФМ, всем слушателям. Вас благодарим. Далее на Ретро-ФМ Андрей Миронов и Робби Уильямс.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Вот так можно услышать песню из любимого советского фильма на ретро-ФМ, и сразу хочется его пересмотреть, а может быть, открыть новые грани. А кто-то, может быть, и впервые будет смотреть. Новые смыслы, появляются планы на вечер. Но пока что до вечера еще далеко, наслаждаемся майским днем, немного дождливым, но это ничего, тепло, солнце и жаркая погода всегда с нами, впереди лето. Продолжаем дарить приветы любимым Феличите на ретро-ФМ. Радив Исхаков поздравляет сестру Галямову Кадрию с днем рождения. Желает счастья, здоровья, благополучия во всем, успехов в профессиональном плане. Радмир большой привет передает любимой маме Алене Вячеславовне. Пишет, что они едут отмечать выпускной. Также пишет, что вы лучшая мама, всегда рядом. Опора, поддержка и большая любовь. Вас поздравляем, желаем счастья и добра. Далее на ретро-ФМ Абба и Модерн Токинг.
1: Феличита на ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Начало недели всегда требует больше энергии, воодушевления, внимания, чтобы и работать отлично, и, конечно, всегда помнить и про свои планы, идеи. Пусть на все обязательно хватает сил. Ну а вдохновение то самое хорошее подарит Феличита на RetroFM. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». Гельмудинов Айрат большой привет передает любимой Алине Сираевой. Желает хорошего настроения, радостного рабочего дня. Также Павел Сум привет передает коллегам Эльвире, Ларисе, Наде, Рушанье, Артуру. Благодарит за отличные песни и пишет, что слушают Ретро-ФМ. Всегда громко. Рада за вас. Вас благодарим за такую отзывчивость, за такую искренность. А далее Владимир Пресняков.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Острова, наверное, снятся к отпуску. Солнечному и незабываемому. А если у кого-то отпуск еще не скоро, радуйтесь каждому весеннему дню. Планируйте свое время так, чтобы стать еще счастливее. А Феличита, в свою добрую очередь, подарит невероятное настроение. Гульнас передает всем привет, выпускников поздравляет с окончанием школы, желает огромных возможностей и широких дорог. Всем также желает хорошего рабочего дня. Гиният Валсу поздравляет Рамиль с днем рождения, желает гармонии, женственности, красоты и весеннего настроения. И Нина большой привет передает своим подругам Лидии, Гале и Розе. Вас ждет в гости на дачу, она открыла сезон. Отличная новость. Пусть у вас будет много ярких солнечных дней на даче. А далее на Ретро-ФМ и Рейжа.
1: Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Фильчта на Ретро-ФМ завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая, и пусть май поможет распуститься прекрасным цветам в душе, а в сердце играет счастливая мелодия.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
3: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
4: без возрастных ограничений.
1: Реклама. Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: 15.01 в столице на Ретро ФМ. Впереди Яки Да, Сиси Кейч и песни из «Кавказской пленницы».
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Да какой уж холидей, вторник на дворе, друзья. Ну, впрочем, один на праздник у нас действительно впереди замаячил. День России, 12 июня. Мне и по этому поводу у нас даже будет 3 дня подряд выходных. Так что готовимся. 15.17 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Глория Гейнер, группа «Високосный год» и «Ламбада».
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: В кино с 28 мая.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Ну что, друзья, дожили. Вот пошел град уже в Москве после 30-градусной жары на прошлой неделе. В конце мая вообще, говорят, снег выпадет. Ну, как говорится, вернее, поет в этой песне Глория Гейнер, переживем. Что еще остается делать в Москве? Половина четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Минцифры не планируют вводить плату за регистрацию устройств в единой базе IMEI, то есть уникальных идентификационных номеров всех мобильных телефонов россиян. Само же ее создание обсуждается в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщили в министерстве. Как пишет Коммерсант, обсуждается возможность привязки сим-карты к конкретной IMEI, из-за чего она не сможет работать в другом устройстве, например, в беспилотниках. Интернет во всех российских поездах появится к 2028 году. О таких планах рассказали в федеральной пассажирской компании. Сейчас уже ведется планомерная работа по оснащению подвижного состава возможностью выхода в сеть. В конце этого года компания начнет тестирование абонентского терминала, а в 2027 проведет тестовую опытную эксплуатацию. Единый порядок адаптации для новых детей необходимо ввести в российских садиках. Такую инициативу депутаты Госдумы направили в Минпросвещение. Они предлагают ребенка сначала знакомить с садом, затем постепенно увеличивать время в группе. Для родителей могут предусмотреть консультации воспитателя и педагога-психолога. Парламентарии отмечают, что это позволит, в частности, снизить число конфликтных ситуаций между семьями и дошкольными организациями и помочь воспитателям лучше учитывать особенности ребенка. По всей стране начались массовые проверки любителей шашлыка. За нарушения, за которые можно получить крупный штраф, все чаще ловят во дворах. Пикник возле жилых домов запрещен. Он может закончиться не только штрафом до 20 тысяч рублей, но и уголовным делом. Даже на даче мангал должен стоять минимум в 15 метрах от построек, а рядом не должно быть ничего легко воспламеняющегося. Безопасный и правильный шашлык только в специально оборудованных зонах. Таиланд, Китай, Вьетнам, Турция и Египет. Ассоциация туроператоров назвала 5 популярных стран, где россияне могут платить по QR-коду. В списке также есть и некоторые государства СНГ. По данным АТОР, в ряде стран такие платежи интегрируются через приложения российских банков и позволяют автоматически конвертировать валюту при оплате. В частности, в Таиланде и Китае QR-коды уже широко используются в торговле и сфере услуг, включая магазины, кафе и транспорт. Ну и, кстати, о валюте на этот вторник. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Одни люди просыпаются по утрам, чтобы начинать великие дела. Другие, чтобы начинать мелкие дела. Третьи, чтобы вообще ничего не начинать. Но, вы знаете, всех их объединяет одно. Все они слушают первую смену на Ретро-ФМ. Собственно, завтра с 7 до 11 вас, как всегда, будут ждать игры с классными подарками. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и любимая музыка. Ведущие Саш Светлова и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Тебе сколько лет, крошка моя?
5: 18 мне уже.
4: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
6: 20 июня. Казань. Акбарс-арена. Билеты в кассах города. 12+.
7: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
8: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: победитель получает все. Нетривиальная мысль, высказанная к тому же в нетривиальной форме. В форме песни, как вы понимаете. Друзья, это квартет Абба со своим суперхитом. Впрочем, у них каждая песня настоящий суперхит. 15:56 столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
7: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекетов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
11: Нет.
10: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: А мне кажется, тут не надо стесняться, друзья. Ну, если хочется, чтобы приходила не только во сне, мне кажется, надо к ней подойти самостоятельно и сказать незнакомку: ты давай это, заходи. Может быть, ей даже понравится такая идея, а? Кто ее знает, эту незнакомку. 16 часов и 16 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Юрий Антонов и Стинг. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
9: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные, без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: хорошая и есть любимая музыка Ретрефм. Это Юрий Антонов в половине пятого. С новостями у нас Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Владимир Путин начнет государственный визит в Казахстан завтра вечером. Сообщение с президентом Касым Жамратом Такаевым. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что это очень важное общение, к которому велась серьезная подготовка. Российский лидер пробудет в Астане с 27 по 29 мая в программе обсуждения стратегического партнерства и перспектив торговли, которая к концу года может достичь 30 миллиардов долларов. 28 мая президенты примут участие в Евразийском экономическом форуме, а 29-го в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Госдума приняла закон об аресте имущества российских граждан, находящихся за границей. Речь идет о совершивших административные правонарушения против интересов страны. Например, дискредитация вооруженных сил России, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики и распространение экстремистских материалов. Арестовать могут не только недвижимость, но и деньги на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Закон вступает в силу с 1 сентября. Сегодня назначен новый заместитель министра внутренних дел. Им стал генерал-майор полиции Алексей Макаров. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Макаров будет курировать ряд ключевых направлений в работе ведомства. Подробности о его полномочиях и причине кадровых перестановок пока не раскрываются. Президент РАН Геннадий Красников назвал сроки появления в школах новых единых учебников по естественным наукам. Учебники по физике, химии, биологии для старших классов поступят в школы в сентябре следующего года, а по математике, информатике и остальным предметам в сентябре 28-го. Авторские коллективы уже сформированы, их возглавляют академики. Задача — обеспечить согласованность между предметами, а также провести экспертизу с участием детских врачей и психологов. Мужской костюм на выпускной в этом сезоне стал долгосрочной инвестицией в гардероб. Его элементы должны легко вписываться в повседневную жизнь. Стилисты советуют не покупать костюм ради одного вечера, а выбирать вещи, которые пригодятся и после праздника. Если бюджет ограничен, достаточно классических черных брюк и белой рубашки, а добавить стиль можно подтяжками, жилетом или ярким шейным платком. Главный хит сезона – это галстук, который может быть самостоятельным акцентом и полностью отличаться по цвету от костюма. Современная молодежь практически не носит галстуки, так что выпускной – отличный повод поиграть во взрослых. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 71 рубль и 55 копеек. Евро – 85 рублей и 45 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: Так надо. Последние звонки сегодня звучат по всей стране. Ну и мы, собственно, РетроФМ поздравляет всех выпускников, их родителей, конечно, ну и учителей. Окончен школьный роман. Это по Наталья Штурм у нас уже была только что. А совсем скоро Bad Boys Blue, ансамбль «Синие птицы» и дуэт «Роксет» в Москве. 16 часов и 42 минуты.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки вас ждут по улице Кошевого от Дементьева до проспекта Мирхана. Также по улице Петра Витера от проспекта Мирхана до Дементьева. И по Тукаю от Шахиди до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
4: без возрастных ограничений.
0: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.

Но, конечно, куда проще сказать: слушай, дорогая, помолчи уже. Но они ж не такие. Группа Bad Boys Blue и их песня «Я хочу услышать стук твоего

0: сердца на Ретро-ФМ в 16:56. Мужчина, почувствуйте разницу, да? Хочу услышать стук твоего сердца. Красиво, блин. Это Bad Boys Blue. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Penso che un sogno farà sì.

тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я, рот разинув,

0: Ох уж мне эти поэты со своими метафорами, аллегориями и гиперболами. Ты всегда в моем разуме, поет Pet Shop Boys. Если представить себе, что это на самом деле так, то пора, знаете ли, к психиатру. Диагноз, как говорится, на лице. 17-16, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Blue System Наталья Ветлицкая, Сергей Мазаевым и Рой Орбисон.
1: Ровно в 21.00.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько
4: богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: В кино с 28 мая.
14: Музыка и танцы, они всех объединяют.
13: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
14: Это универсальный язык.
13: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
15: Категория 18+.
16: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Что произошло-то?
19: Ну, очень странная история.
20: Все именно то.
19: Чего?
20: Опаньки. Чем кажется?
18: Свидетели есть.
19: Версии нет.
20: Чувство правды.
21: А что это вы тут вынюхиваете, а?
20: Так работа у меня такая. Новые серии.
19: Это не улики.
20: Это аргумент. В пятницу в 18.10.
19: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
20: Вечерний детектив.
19: Пользуется таким успехом у женщин.
20: На канале ТВ-центр.
22: Узнаешь много интересного.
20: Возрастное ограничение 16+.

0: Ну вот если вы думаете, что глядя с утра пораньше в зеркало, вы увидели все ужасы на сегодня, я вас спешу обрадовать, друзья, не все, особенно если вы не поленитесь и найдете прямо сейчас в интернете клип вот на эту песню группы Blue System под названием «Under My Skin». Ну, недаром же критики называли его фильмом ужасов от Дитра Болина.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Аграрно-промышленный комплекс стал одним из главных двигателей российской экономики. В стране началась реализация федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». В регионах создают агротехнологические классы, в которых обучаются школьники. К 2030 году планируется создать не менее 18 тысяч таких классов, пишет «Парламентская газета». Ветераны спецоперации смогут получить бесплатную реабилитацию в Республиканском центре реабилитации МЧС Татарстана, пишет «Московский комсомолец». Также получить бесплатное лечение могут сотрудники скорой помощи, вдовы и родители ликвидаторов и ветеранов военных действий. Главная направленность центра – вернуть пациента к активной жизни. В центре работают опытные врачи, которые также окажут психологическую поддержку после ранений. В некоторых домах советского района Казани на сутки отключат водоснабжение. Это связано с подключением двух водопроводов ЖК по проспекту Победы. С 9 утра 29 мая до 9 утра 30 мая воду отключат в некоторых домах по улице Модели Кутуя и по проспекту Победы. Заявки на автоцистерны с водой будут принимать по телефону 231-62-60, пишет портал мэрии Казани. С 1 июня в Татарстане стартует летний сезон народного фестиваля городских событий «Курше». Фестиваль поддерживает инициативы жителей. Дворовые концерты, спортивные турниры, мастер-классы, семейные праздники и другие общественные мероприятия. Отбор проектов проходит в закрытом формате. Каждую инициативу оценивают минимум 2 независимых эксперта, учитывая потенциал заявителя и значимость идеи. Для жителей и гостей Татарстана будет работать единая платформа, где каждый сможет найти события по интересам, выбрать формат отдыха для себя и своей семьи. Пишет «Татарстан-24». И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар – 71 рубль 54 копейки. Евро – 85 рублей 44 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Это все глупость, что женщине столько лет, насколько она выглядит. Женщине столько лет, сколько она говорит. Мужчины, запомните, а лучше запишите. Это Рики Мартин на Ретро FM. Только что, а уже совсем скоро у нас Патрисия Касс, Владимир Маркин и Смоки в Москве 17:42.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут по улице Петра Витера от Зименцева до проспекта Амирхана. Также по Восстанию от проспекта Ибрагимова до Короленко. И по Достоевскому от Волкова до Гвардейской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Алёшка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
2: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
4: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Как начинается одна современная сказка, в жизни каждой флешки наступает тот момент, когда она теряет свой колпачок. Ну, а в жизни каждой девушки наступает такой момент, когда она теряет сердце. Собственно, примерно о таком случае нам рассказал Патрисия Касс в 17:56 по Москве. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер запад.

0: и со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Red FM желает вам хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
2: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
3: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
4: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
5: Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
6: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
7: Не оферта.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
10: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вечеринка. Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка «Ретро FM».
13: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: После 30-градусной жары в Москве, вот действительно, холоднее и холоднее каждый день. Говорят, даже в конце мая может пойти снег. Ну, может, до этого и не дойдет, будем надеяться. А пока в столице 18-16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ песни из фильма «Москва слезам не верит» группа Maroon 5 и Ким Вайлд.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда. По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Что произошло-то?
6: Ну, очень странная история.
7: Все именно то.
6: Чего?
7: Опаньки. Чем кажется.
5: Свидетели есть.
6: Версии нет.
7: Чувство правды.
8: А что это вы тут вынюхиваете, а?
9: Так работа у меня такая.
7: Новые серии.
6: Это не улики.
9: Это аргумент.
7: В пятницу в 18.10.
6: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
7: Вечерний детектив.
6: Пользуется таким успехом у женщин.
7: На канале ТВ-центр.
9: Узнаешь много интересного.
10: Возрастное ограничение 16+.
11: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
14: Галя, у нас отмена!
15: Какая еще отмена?
14: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: Говорят, Рональд Рейган посмотрел фильм «Москва слезам не верит» не менее 8 раз перед встречей с Михаилом Горбачевым. Он пытался постичь загадочную русскую душу. Ну, правда, неизвестно, постиг он ее в итоге или нет.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Россияне смогут покупать недвижимость в другом городе без личной поездки. Новый механизм дистанционных сделок начнет работать с 1 июля, пишет РИА Новости. Для оформления понадобятся электронные документы, усиленная электронная подпись и подтвержденная биометрия. Биометрию оформляют при личном посещении банка. Выписку из ЕГРН, историю квартиры и другие документы проверят. В Татарстане единовременные пособия для женщин, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, при рождении ребенка увеличены в 2 раза. Базовая выплата для женщин в возрасте до 25 лет повышена с 50 до 100 тысяч рублей. При рождении двойни той же возрастной категории выплата увеличилась до 200 тысяч рублей. Решение направлено на поддержку семей, на селе и стимулирование рождаемости, пишет ТАТ-центр. В Казани почти на год перекроют движение транспорта по улице Сары Садыковой. Это связано со строительством нового жилого комплекса. С 1 июня этого года до 30 мая следующего ограничения введут по улице Сары Садыковой на участке от дома номер 15 до дома номер 31, пишет портал мэрии Казани. В Казани запустили последний фонтанный комплекс на площади у бывшего здания театра «Камала», а ныне театра имени Тинчурина. Первыми в этом сезоне начали работу фонтаны на набережной Казанки и в сквере Славы на Зорге. Затем включили в Ленинском саду, а также заработали самые молодые фонтаны Казани в детском парке «Елмай» и в сквере «Зеланд». Запущены и маленькие фонтаны на улице Баумана, Лягушка, Голуби и Суанасе. Работает самый крупный городской фонтан на протоке Булак. Фонтаны украшают многие парки Казани, сквер Белинского, сад Рыбака, парк имени Петрова, площадь перед ДК имени Саид Галеева в Дербышках и у ДК железнодорожников Юдина. После запуска фонтанов специалисты Комитета внешнего благоустройства будут ежедневно проверять их работу, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 75 рублей 54 копейки, евро 85 рублей 44 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Но вообще, действительно, не стоит возвращаться поздно домой, потому что утром ведь рано вставать, друзья. Для чего, спросите вы у меня, и я вам отвечу. Слушайте первую смену на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро с 7 до 11 вас ждут игры с классными призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Друзья, не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут по улице Петра Витро от проспекта Амирхана до Дементьева. Также по Воровского от Короленко до проспекта Ибрагимова. И по улице Ершова от Вишневского до Сибирского переулка. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Вечеринка.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе. Каждый день
9: ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
3: Retro FM.

0: Ну, мне кажется, прекрасное слово для того, чтобы закончить мой эфир. Друзья, goodbye, товарищи. До завтра. Я прощаюсь с вами. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 18:55. Ну, а уже через несколько минут встречаете здесь Илью Глебова. С ним вы и встретите вечер вторника. Ну, пока-пока. В общем, все сказано.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: куда еще ниже. С 18 по 31 мая кетчуп «Классический кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: 50, 65, 70! Новый рекорд в ювелирных салонах «Яхонт» и старт глобальной распродажи. Присоединяйтесь к гонке за потрясающими украшениями с максимальной скидкой. Успейте первыми. Золото, серебро, бриллианты и скидка до 70% ждут вас.
2: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Арендатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
4: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
5: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
6: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: любовь уходящую, Альбана и Рамина. Ну, про уходящую тоже, конечно, интересно. Нам больше интересно про любовь приходящую стремительно, ну или непроходящую вообще. Непроходящая любовь к музыке у нас с вами. И любимые песни здесь для вас на Red FM, Альфа Вилли, Хай-Фай, Атаван. Это все буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. В кино с 28 мая.
10: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
10: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
5: Категория 18+.
1: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: И любили, и мы могли, и мы, кстати сказать, любим и могем. Так что всех, для кого сегодня прозвенел последний звонок, поздравляем от души и желаем хорошего взлета и уверенного полета. В 19:30 в Москве на Ретро-ФМ новости. В студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, приветствую. Всем добрый вечер. В Госдуму внесли законопроект о штрафах за размещение мусорных контейнеров на проезжей части, если они создают помехи для движения. Авторы инициативы отмечают, что такие контейнеры часто не имеют опознавательных знаков, а убрать их самостоятельно невозможно из-за больших размеров. Штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц 25 тысяч рублей, а для юридических 300 тысяч рублей. Поправки предлагается внести в статью КоАП о повреждении дорог и создании угрозы безопасности движения. Россия призвала администрацию США осознать свою ответственность за реализацию договоренностей, достигнутых на саммите президента Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва готова выполнять свою часть пути и воплотить рамки Анкориджа в конкретные решения. Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на аналогичный подход со стороны Вашингтона. Детали достигнутых договоренностей пока не раскрываются, но, по словам Рябкова, их реализация требует осознанного подхода с обеих сторон. Юристы рассказали, как восстановить неучтенный стаж для пенсии. Сначала нужно проверить выписку из индивидуального лицевого счета на госуслугах или в соцфонде и сравнить с трудовой книжкой. Подтвердить пропущенные периоды можно трудовой книжкой, договорами, справками, приказами, архивными данными, а в старых случаях показаниями свидетелей. Затем подается заявление в соцфонд о включении стажа. В стаж могут засчитать учебу до 2002 года, службу в армии и уход за близкими. Если ошибку нашли после назначения пенсии, можно подать заявление на перерасчет. Ученые зафиксировали мощные взрывы на обратной стороне Солнца, причем последний выброс плазмы смог зацепить Землю, вызвав умеренный радиационный шторм. Новое событие произошло около полуночи. По оценкам специалистов, это не вполне типичное явление. Потоки протонов, обогнув Солнце, пришли с обратной стороны и достигли уровня выдачи предупреждений. Крупные пятна на обратной стороне уже двое суток выходят на видимую Земли половину, но пока молчат. Ученые продолжают наблюдение. И россияне назвали князя Льва Мышкина из «Идиота» и «Маргариту» из «Мастера и Маргариты» самыми нишевыми героями русской классики. Это показал опрос одного из книжных сервисов. Под нишевостью понимают отказ от массовой культуры и интерес к сложным, нестандартным персонажам. Нишевым жанром чаще всего называют современную прозу, а среди направлений лидирует метамодернизм. Среди мужских образов на втором месте Воланд, на третьем – Евгений Вазаров. У женщин после «Маргариты» Эллочка Людоедка и Анна Каренина. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 67 копеек. Евро 83 рубля и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: кстати, хитов в духе праздника в детском саду. Но это если не вслушиваться в текст. А если в текст вслушиваться, там совсем другие водоплавающие. 19:42 в столице.
1: Реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035. Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Итак, ну, Крис Норман объявил ночную охоту, а у нас, между тем, еще Донче вагон времени, масса мероприятий, ну, я не знаю, там, вечерняя медитация, какие-нибудь игры подвижные или малоподвижные в домино, например. Ну и, в конце концов, целый вагон отличных песен на Red FM для вас. 19.56 в Москве.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган,

0: Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1. Не оферта, акция действительная, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалонах.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные, без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

обнадежил, получается, всех нас. Владимир Кузьмин, спасибо ему за это. Сидишь вот на своем любимом диване или там на кухне, к примеру, и вдруг одновременно с этим чувствуешь, что правильным курсом куда-то мы все движемся. Под музыку Ретро ФМ, естественно, Антик, Владимир Высоцкий и Мадонна через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 20:18 в Москве.

я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за.

0: Она поет, и динота. А нам все-таки, как ни крути, слышится и огонь, и вода. Вот такая вот великая сила искусства. 20:30 в столице. А на Ретро ФМ новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Я приветствую, всем добрый вечер. В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки были зафиксированы во второй половине дня после 15 часов по московскому времени. Эпицентр находился в Черном море в 27 километрах к югу от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В этот же день у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Пострадавших и разрушений также нет. Госдума одобрила в первом чтении продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Механизмом уже воспользовались более 700 тысяч человек. Закон позволяет в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность землю под гаражом, если он был построен до 30 декабря 2004 года. Меры распространяются только на капитальные гаражи, а действующая редакция амнистии истекала 1 сентября текущего года. Сборная России по художественной гимнастике едва не опоздала на чемпионат Европы в Болгарии. Авиационные службы принимающей страны отказались согласовывать чартерный рейс. В свободной продаже не было нужного количества билетов на регулярные вылеты из Стамбула. Турецкая авиакомпания пошла навстречу и заменила самолет на борт большей вместимости. Чемпионат Европы стартует завтра и продлится до 31 мая. Это первый крупный международный турнир для российских гимнасток. После восстановления в правах они выступают под флагом и гимном. В Госдуму внесен законопроект о робототехнике, предусматривающий создание единой системы идентификации и мониторинга, а также обязательную регистрацию и страхование гражданской ответственности владельцев. Вводится понятийный аппарат, а ответственность за вред всегда возлагается на человека-производителя, владельца или эксплуатанта. Резидентам отрасли могут предоставляться налоговые льготы, субсидии и льготное кредитование. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января следующего года. Исследование британской кинокомпании показало, в современном кино женщин старше 60 лет на главных ролях меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис. Эксперты проанализировали 100 самых успешных фильмов 23-25 годов. Только в 5 главную роль исполнила взрослая актриса, тогда как в 20 картинах были говорящие животные, а в 6 актеры по имени Крис. Эмма Томпсон отметила, что история о возрастных женщинах практически исчезли с экранов, а Николь Кидман ранее говорил, что в индустрии карьера актрисы считается законченной после 40 лет. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: Короли диско-фанка, ансамбль «Земля, ветер, огонь». Это конец 70-х годов, их сентябрьский буквально хит. Ну и, собственно, легкая разминка перед нашей с вами совершенно скоро грядущей вечеринкой. Ретро-ФМ 2042 в Москве.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
5: Автор лучшего вопроса получает деньги.
4: «Дорогие гости».
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Bad Boys Blue и совершенно сногсшибательное заманчивое предложение целоваться всю ночь напролет. У нас альтернативное предложение танцевать 3 часа к ряду. Вот как обычно у нас все происходит. С 9 до полуночи только...
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: Уоллс востроит, строит для чемпионов. Уоллс востроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestv.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

объятиях твоих утону. Дженнифер Лопес, между прочим, ну, видимо, дождалась, так получается. 21:16 в Москве. Надеюсь, что все, кто ожидал сегодня объятий ближе к вечеру, вот они, пожалуйста. Не просто объятия, а объятия под музыку. Танцевальную музыку. Лучшую танцевальную музыку. Это вечеринка Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Мы с вами танцуем до полуночи.

0: Группа «Вирус». Честно говоря, совершенно мне все равно, где ваши ручки. Главное, где ваши ножки. Ваши ножки должны абсолютно точно танцевать. 21.42 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас аж до полуночи. Это вечеринка Retro FM. Мы продолжаем двигаться.
1: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города.
2: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: отношения с мамон. Выясняет, что такое девушка выясняет. Выяснение, в конце концов, никакого не случилось. Зато случился супертанц-хит. Супертанц-хиты — это то, что нам нужно. 2756 в Москве. И это вечеринка Ретро ФМ. Весенняя. Попрошу запомнить.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
1: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

Сентиментальная, говорит Сиси Кечи, все тут могу и на Кадиллаке прокатить, если что, 22-17 в столице. Ну, на Кадиллаке кататься мы сейчас не будем, поскольку, ну, не то время, не та погода и так далее. Да, у нас все как-то так складывается танцевальным образом, поэтому мы в этом самом образе будем продолжать. 22-17 в столице – лучшая, любимая танц-музыка на вечеринке Red FM.

0: Ансамбль «Аква» и их совершенно непростые взаимоотношения со всякими докторами, потому что у них не один хит посвящен медицинским служащим. 22-42 в столице. Неважно, что у них там с медициной, главное, что у них отлично все с танцевальными ритмами. Абсолютно лучшие танцевальные ритмы у нас здесь на вторничной, все еще весенней вечеринке Red FM.
1: Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
6: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
8: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы, всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
9: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе.
12: За 4 моря, за 4 солнца.
11: Каждый день.
10: Ровно в 21.00.
11: Вечеринка.
13: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Это все потому, что в 1990 году Наталья Гулькина в составе группы «Звезды» отправились на гастроли в Китай. Собственно говоря, по этому поводу и придуман был этот суперхит. Кстати, если вы там слышали мужской голос на подпевке, это не просто так, это Сергей Лемах, который, собственно, и является автором этой песни. 22:56 в Москве. Лучшая танцмузыка для вас здесь на вторничной весенней вечеринке «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. «Ретро-ФМ» желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
7: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
6: Не оферта.
8: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
9: Ретро-ФМ.

Это не просто вам на-на-на-на-на-на. Это суперхит середины 90-х годов. Прям супер-суперхит. Это Гала Рицатто, которая скорее известна просто как Гала. И один из самых главных ее хитов. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Ретро FM 23.16 в Москве. Мы танцуем вовсю до полуночи. Меня зовут Илья Грибов. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: хорошему певцу отсутствие зубов точно не мешает. Это Шура и один из его суперхитов. 23:42 в столице. И есть еще у нас несколько супертанцевальных хитов для вас на вечеринке Ретро FM. Мы продолжаем двигаться.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение «Мая» от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Сочи, прием, прием. Как там у вас? Надеюсь, никакого снега на розах нету, а то нынешней весной все, знаете ли, возможно. 23:55 в Москве. На этой снежно-розовой теме мы заканчиваем сегодняшние наши танцевальные манипуляции. Завтра все вновь повторится, потому что лучшая танцмузыка для вас звучит на Red FM каждый день с 9 до полуночи. На вечеринке Red FM. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут Андрей Мареев будет здесь. Встречайте его.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности о организации акции и правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru.
6: Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
1: Телефон рекламной службы «Retro FM» в Казани. 554-20.

0: и ангельский должно быть голосок. Это я про Сандру, совсем не про себя, но надеюсь, что и мой голос вам тоже как минимум знаком и не противен. Друзья, 016 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте. Хочу пожелать вам отлично провести это время под музыку Retro FM. Совсем скоро услышим Deep Purple, Алсу, а еще Ким Уайлд, а впереди еще огромнейшее количество ваших любимых песен, так что скучать не будете совершенно точно. Будьте рядом, друзья.
1: Реклама. Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: ночь, как в фильме «Карнавальная ночь». А если посмотреть вооруженным взглядом, то можно увидеть одну, две, три звездочки. Но на самом деле погода сейчас, конечно, по крайней мере, над Москвой не располагает к тому, чтобы разглядывать звезды, но можно видеть их мысленным зрением. Simply Red на Retro FM в 0.42. Дальше Ричард Сандерсон, Манго Джерри и группа «Звезды».
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-1601-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Отличная идея, друзья. Есть же очень скромные, даже робкие люди, которые не могут в реальной жизни подойти к девушке и познакомиться с ней. Вот во сне пусть и тренируется человек, набирается храбрости, опыта, а потом уже реализует себя в реальной жизни. По-моему, здорово я придумал. Игорь Николаев на Ретро FM в час 17. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброй ночи. Скоро Альбана, Владимир Высоцкий и Мадонна.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: строю.
1: Как убедительно излагает лирический герой. Очень хочется верить в то, что она не уйдет. 1:42 в столице. Дальше, друзья, также не уйдут от нас Умберто Тоцци, дуэт Роксет и мелодии из фильма «Бриллиантовая рука». Все это будет звучать на Ретро-ФМ в ближайшие минуты. Вы тоже, пожалуйста, друзья, будьте рядом, никуда не уходите. Не прощаемся.
2: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Вот есть все-таки песни, которые, появившись на свет, живут, ну, с одной стороны, как бы от своей отдельной песенной жизнью, а с другой стороны, несколько

том, с какой скоростью меняется этот мир, говорить не надо, петь стоит, потому что песни, в отличие от просто произнесенных слов, они остаются, если уж не в веках, то в десятилетиях. Дуэт Maywood на Retro-FM, 2 часа и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я вам желаю, друзья, доброй ночи, желаю отличного настроения и самочувствия, чтобы тоже не подводило. Совсем скоро услышим здесь, на Retro-FM, Donna Summer, группу Bravo и Bad Boys Blue.

0: маршировать очень хорошо под эту песню, честно вам скажу. Личным опытом делюсь, сам это делал. Патрисия Каас на Ретро FM в 2 часа и 42 минуты. Дальше песни, которые, ну, для марша вряд ли предназначены, танцевать под них очень хорошо. Modern Talking, группа «Земля, ветер, огонь» и Евгений Белоусов на Ретро FM.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

звонил тебе шутя, когда придется. Мы говорим ни о чем.

Ну и по традиции, друзья, всем, кто планирует путешествие, неважно, воздушным образом или же наземным, я желаю начать, продолжить и завершить его крайне успешно, без происшествий.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.